0: хрена тебе психолог, ты что, в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно меня верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрыт

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: собираюсь на работу, значит, у меня дочь не спит. Я говорю, что случилось? Она, я говорю, почему ты так ни свет, ни заря проснулся? Она говорит, хочу провести день как clean girl. Я сразу поехал, начал гуглить, что значит провести день как clean girl. Это значит встать пораньше, наверное, заниматься спортом или еще что-то такое. Ну, что-то вроде. Лина Исаева решила провести день как clean girl, а сегодня тоже, да?
1: Ну, а как ты считаешь, я тоже clean girl?
0: Приветики.
1: Хорошо, что ты меня не видишь, монитор перекрывает.
0: Приветики.
1: Привет.
0: Решила пораньше, да, сегодня? Ну, ничего, да, хорошо, да. Спасибо, что присоединилась. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем добрейшего, классного утра. Погода, ну, норм, наверное, норм, я не знаю.
1: Будет ярче, я
0: будет
1: обещаю.
0: Будет ярче, но дождливее. Прогноз. Я сегодня тоже смотрел прогноз, поэтому не на мотоцикле. Да, это есть такие у меня свои наблюдения погодные. Но проверим, у меня не всегда сбывается. Так.

0: Что у кого? Если что-то происходит, наш ватсапчик работает, мы проверили, 25037. Что по музыке? Все самое лучшее, как всегда, для тебя. Если хочешь, могу тебе даже такое презентейшн. Это будет Бауса это будет The Bauса с треком Magnetic.
1: Это, кстати, мой любимый трек сейчас,
0: танцуй,
1: на данный момент.
0: Танцуй, начинаю уже прямо сейчас.
1: Я уже двигаюсь, да.
0: Но через 2 минуты точно можешь это сделать. Также Армин Ван Бюрен и Like a Child. 4-я строчка нашей 20-ки. Это все впереди на Топ Радио. Специально для тебя. Просыпаемся вместе, делаем громче.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 23 августа фарш из свинины и говядины 3,89 и сыр Тилси 4,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: А размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба «Латвий Смайзник Слил Майзе» имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Школа зовет?
8: РД Электроникс отвечает суперценами.
7: 17 августа по 13 сентября.
8: Большая школьная распродажа.
7: Смартфон Samsung Galaxy A16.
8: Всего 99 евро.
7: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
8: Все для школы по суперценам.
7: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
8: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Готов быть отличником вместе с Евроникс. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный OLED-монитор Asus ROG Strix Tandem теперь со скидкой 20%. Узнай больше на Евроникс.lv.

0: вчера мотоциклистом около моего дома сбили, конечно, это все наблюдал, слава богу, все в порядке, надеюсь, что все в порядке с человечком, да, и хоть скорая, конечно, увезла его проверяться, но он сам встал, я видел это все. Короче, я хочу, ну, на всякий случай, наверное, я так, знаешь, как бы тоже такие вещи переживаю очень сильно, напомнить, что в поворотниках сила, друзья мои, вообще в поворотниках сила, я просто каждый раз удивляюсь, каждый раз еду, когда вот кто-то начинает подтупливать на дороге, это важный момент, это значит, человек принимает сейчас очень важное решение.
1: 100%. Не стесняйтесь, показывайте.
0: И у него, значит, начинаются там математические формулы, у него там чат GPT работает по полной. Значит, как ему сейчас, что делать? Парковаться, разворачиваться, может быть, здесь повернуть, может быть, здесь развилка, может, мне вообще не сюда надо. Да, и в этот момент очень большая сила. То есть, просто объясни, что ты собираешься делать. Покажи, ну, например, если ты собираешься парковаться, поворотчик направо, все сразу понимают, все. Если собираешься разворачиваться, не то поехал или еще что-то, ну, покажи поворотчик налево.
1: Да ладно, Андрей, даже если перепутает, покажет, ну, не туда, ну, мы уже хотя бы привлечем свое внимание, то, что сейчас что-то будет. Подожди, да. Притормози, он сейчас что-то будет исполнять.
0: А ситуация была вчера классическая, достаточно, да, стоит, автомобиль ехал и решил, что пора развернуться. Именно сейчас и именно в этот момент. А мотоцикл проезжал мимо. К сожалению, ну, как бы, решение было принято слишком быстро. И он, значит, разворачиваться начал до того, когда посмотрел, ну, и уж точно речь о поворотниках так даже и не шло. Короче, мотоцикл, он его как бы так вот подтолкнул. Слава богу, скорость была небольшая, значит, он так упал, но я посмотрел. Ну, все равно, приятного мало, друзья. Поэтому летний сезон продолжается. Я вот, тем более, что свой мотоцикл починил, я очень опасаюсь таких вот вещей, поэтому поворотники, друзья, это вообще сила, эта тема. Пользуйтесь, пожалуйста, пользуйтесь.
1: Не пренебрегаем.
0: Ну, ладно. Да, есть какая-либо дорожная ситуация, 25037 WhatsApp, как обычно, пока продолжаем. Поехали с музыкой. Top Radio. We love summer.

0: Насколько ты частый пользователь соцсетей, Лина Исаева, скажи мне?
1: Довольно частый. Хотелось бы даже реже иногда, потому что этот поток, который на тебя просто рушится, как только ты открыл ленту, иногда его просто невозможно остановить. Ты посидишь, скроллишь, а уже как бы 40 минут прошло. А что ты там узнал? Ничего, а мозг какой-то уже взбодренный.
0: Не, я имею в виду именно искусственный интеллект. Это не...
1: Подожди, ты сказал соцсети.
0: Я перепутал.
1: Я не должна читать твои мысли, Андрей.
0: У меня новости про соцсети, про искусственный интеллект. Короче, ну я просто расскажу, да, что произошло. Небезызвестный Илон Маскович, и да, и его твиттер прекрасный, X, он же, который так называемый. И, естественно, там подключен его прекрасный нейросеть под названием Grok, который немножко слетел с катушек и стал неправильно переводить пост в твиттере.
1: Ну, так, и что же он там учудил?
0: Она начала подставлять разные фразы. Вместо нормального перевода начала использовать всякие жаргоны. И не всегда правильно. И иногда заменяя даже неприличными фразами, которые ты, как сама понимаешь, произнести я не могу.
1: О, как!
0: Да, и, короче, начала почему-то глючить, начала почему-то неправильно переводить. Я недавно наткнулся на другой ролик, когда в одной компании отказались от использования нейросети, потому что они сначала хотели и думали, это прорыв и ноу-хау, сделали консультанта, то есть голосового. Он с тобой общается, разговаривает. И в какой-то момент...

0: У меня нет аудио, ну блин, надо было сохранить. Я вот все время забываю.
1: Ну воспроизведи сам,
0: когда
1: давай.
0: Когда он сначала начинал говорить: здравствуйте, а хотели бы узнать, там, знаешь, могу вам рассказать поподробнее? Да. И начинает зацикливаться на одной и той же фразе, говорит так примерно, ну то есть собеседник уже ржать начинает, понимает, что что-то явно не то, а выглядит ты все как живой человек. Выглядит как живой человек, который просто стебется уже. И, а это нейросеть, она заглючила, но это голосовая нейросеть. Ну и, короче, такие ситуации все чаще начинают происходить. Ребят, я к чему? Мы часто говорим о технологиях, говорим о том, как нам помогают в жизни нейросети. Я думаю, что каждый их использует. Ну, ты тоже, я так понимаю, да?
1: Да, я использую. Кстати, я еще в эту тему видела тоже одно видео, где также человек дозвонился, где был именно и-бот, отвечал. И когда они уже попрощались, все вроде как разговор произошел успешно, но вот на стадии прощания тут-то и возникла эта проблема, потому что он бесконечно просто прощался. И вам доброго дня. Пусть у вас будет хороший день. Да, конечно. До свидания, звоните еще. Доброго дня. И вот так вот просто бесконечно там видео длится,
0: нам
1: не
0: его
1: знаю,
0: сюда
1: 20
0: надо, нам сюда его надо, чтобы он как... И вам доброго утра.
1: Доброго
0: и всем
1: утра.
0: Удачи на дорогах. И будьте аккуратней. И показывайте поворотники. Вот наш слушатель как раз комментирует. Говорит, в Германии, говорит, похожая ситуация. Никто не показывает поворотники. И хорошей музыки вам побольше. И все это от Топ Радио. И все это для вас.

0: Лина Исаева, Лина Исаева, у меня есть к тебе вопросы, вопросы. Если вот, хочу тебя спросить по поводу типов мужчин. Если он, что тебя может насторожить? Или можем назвать эту рубрику «Норм или стрём»? Ну, давай так, ладно. Что тебя может насторожить, если он спит в пижаме? Норм?
1: Ну, если холодно, почему нет? Пускай спит, да, можно.
0: Держит чашку двумя руками.
1: Да ради бога, опять же, руки замерзли, ну.
0: А если он берет плед в кафе?
1: И уносит с собой?
0: Нет, вот в кафе, приходит в кафе, ну, то есть, да, там, и говорит, а можно мне плед?
1: Так, а чего у тебя все такие мужчины мерзлявые в примерах, я не понимаю.
0: Хорошо, если он смотрится в зеркало больше 3 секунд.
1: Это Демьян? Ну, пускай смотрится.
0: Так.
1: Может быть, он на меня смотрит за своей спиной.
0: А если он просит его сфотографировать? При этом без какой-нибудь трофейной рыбы или чего-нибудь такого?
1: Ну, то есть вообще и даже без меня. Ну, ладно, я сфотографирую, хорошо.
0: Если он не ест вчерашнюю еду?
1: Вчерашнюю гречку мою приготовленную.
0: Например.
1: Ну, а что он
0: тебя вообще ничего не настораживает, все? А если он...
1: Все зависит от ситуации.
0: Если у него... Ну, вообще, вот... Если у него нет коробки даже с инструментами. Ящика с инструментами.
1: Вот это плохо. Мне нравится, когда мужчина рукастый. Можешь что-то починить.
0: То есть, если у него нет коробки с инструментами, тебя это насторожит. А если он спит в пижаме, держит кружку двумя руками, берет плед в кафе и смотрится в зеркало больше 3 секунд, а также просит часто его сфотографировать.
1: Да, нормально. Берем.
0: А нормальный мужик?
1: Нормальный.
0: Так, хорошо. Не, кто узнает себя, я же не часть вообще ничего не говорю, нормально или ненормально, я не знаю. То есть, разные ситуации бывают, но если просто он это делает чаще. А если он поет странные песни таким голосом, выглядит с такой прической и очень странное интервью дает, тебя насторожит это?
1: Ну подожди, если он дает интервью, он значит уже какая-то знаменитость.
0: Когда он дает интервью, то он очень странный, он очень несвязанные тексты произносит в этот момент. Это Коста Лакост, если тебе так понравится, то он...
1: Коста, да!
0: Например, если
1: что. Но он, кстати, в пижаме точно не спит, потому что он даже вот с голым торсом стал выступать на сцене.
0: Откуда ты знаешь?
1: Я все смотрю.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот четверг, 20 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. На всей территории страны пройдут кратковременные дожди. В восточном Видземе ожидается дождь с грозой. Температура воздуха на всей территории Латвии составит +18, +20 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный.

0: клубника в Лидл. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Лидл Плюс 69 центов. Лидл стоит того.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstri parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvijā.

0: garšvīns. Svētkos kopā ar jauno šokolādes brownie garšas kvadrātiņu.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 августа особые цены с Мего Драукс. Творог Жемайтиус 3,99 и яйца Балтикова 18 штук 2,99. Мего Драукс для друзей дружеские цены.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 18. 18.

0: Слушай, а какой у тебя уровень тревожности, Лина? Скажи мне, вот ты тревожный человек в целом? Ну, так вот.
1: В последнее время меньше, но в целом, да, я знаю, что это такое. Мне приходилось с этим бороться, потому что это вообще не помогает жить, но иногда ты не можешь это контролировать.
0: Смогла ли бы ты, как пару китайских туристов, которые потерялись? Ну,
1: да.
0: Потерялись люди. И их начали искать спасатели. Ну, и как обычно спасательная операция проходит? Потому что они где-то там в лесах, где-то там на каких-то скалы, горы, леса или еще что-то. И потерялись. Ну, и как, выходит бригада, там много человек, да, начинают их искать, звать. Как там их зовут? Хуан, Чан, Чоу, Джеки, Чан, как там, да?
1: Ну, примерно, да.
0: Наверное, да. И зовут. А люди не откликаются. И потом, через 17 часов только, ну, когда их нашли уже, обезвоженных таких, знаешь, он говорит, так вы же, ну, слышали нас, мы же звали вас, чего вы не откликались? Они боялись, что это горные духи имитируют человеческие звуки, и поэтому боялись и прятались от них. И это их уровень тревожности. Когда ты потерялся, происходит спасательная операция, тебя зовут по имени, а они думают, что это горные звуки. Короче, в Китае случай произошел, их 17 часов их только операция проходила, искали суммарно их 30 часов. И, короче, так они 30 часов просидели в горах, пока уже, наверное, все-таки думают, ладно, духи так духи. Давайте.
1: Отдадимся духам.
0: Уже, говорит, не важно. В общем, люди так немножечко, ну, говорят, окей, ладно, но...
1: Большие вопросики к их инстинкту самосохранения.
0: Возможно, люди настолько хотели, может, они не хотели, чтобы их находили. Может, они говорят, блин, как бы отмазаться. Да вы духи какие-то, уйдите отсюда. Ну, или, короче, варианты есть. И также на выходных, когда тебе начальник или какой-нибудь кто-то с работы звонит, ты такой тоже, какие-то духи.
1: Какой-то дух, поговорю с ним в понедельник.
0: Ничего не знаю, я где-то сейчас не готов с тобой разговаривать, общаться. Поищите меня через 30 часов. Александра Стэн, Lipstick, классный трек. Далее на топ-радио. Если есть чем поделиться, если есть дорожная информация, которая требует нашего внимания, если есть что-то хочется рассказать, что хочется рассказать именно нам и прямо сейчас здесь, то WhatsApp 25037. Как обычно, пока с музыкой продолжаем. Всем доброго утра.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан. Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
2: Элина Исаева.
3: И Андрей Фан.
2: Это я. Ну, слушай, знаешь что?
3: Ну.
2: Может, ты шаришь за сны, потому что мне приснились бабки. Деньги. Деньги, наличка. Вообще просто. И, короче, я считаю деньги во сне. Я думаю, блин, как много денег. Как классно.
3: Распихиваешь их по карманам.
2: Самое крутое, что... Нет, это мои были. Мои кровные. Где я их взял, не знаю. Не, цитарю умалчивает. Это же сон. Там же все происходит.
3: А все нелогично.
2: По факту. Вот все. Раз, и бабки. Я так, о, отлично. Деньги, деньги. Именно деньги. Не помню, что я говорю, бабки. Дальше подумаю, сижу, как Прохор Шаляпин. Не-не-не. Деньги. Хотя, может быть, Прохор Шаляпин сидит и
3: не
2: деньги.
3: Не развивай эту может, тему. Деньги. Ты считал.
2: Он все время про деньги говорит
3: хрустяшки,
2: нам.
3: Бабусики.
2: А мы все думаем, что? Бабки, бабки. Так, короче, считаю.
3: Uh-huh.
2: А, и в конце такой думаешь, ну, ладно, нормально. Что-то нормально.
3: Хватает.
2: Смотрю,
3: на то самое.
2: А рядом еще стопочка. И это тоже мои. И еще деньги. Я их еще считаю. Насторожит только одно. Сны всегда сбываются наоборот. На
3: да.
2: что-то я потрачусь
3: так
2: сегодня.
3: Так и есть. Вот я тебе тоже
2: кто
3: хотела об этом сказать.
2: Кто мне что хочет продать? Ты ничего не хочешь мне продать?
3: Я тебе тут безвозмездно ватрушку предлагаю, а ты отказываешься, Андрей. Ну куда тебе?
2: Безвозмездно нет. Видишь, тогда сон не сбудется. Надо что-то купить. Надо что-то купить бесполезное, чтобы сон сбылся. Но видишь, опять же, проблема. У меня нет денег. Таких. Точно, как во сне. Как бы реализовать? Как бы вот это вот все мне в жизнь? Да?
3: Ты никто? Просто живи этот день, это 20 августа, и что-нибудь случится, где
2: а
3: тебе точно нужно
2: сегодня,
3: будет.
2: А что-нибудь сегодня может случиться? Сегодня классная погода или сегодня вот так вот будет, как обычно? Мы
3: сегодня
2: расскажем.
3: Будет по-разному, да.
2: Расскажем вам попозже об этом. Что же сегодня будет происходить в нашем эфире, могу точно сказать тебе. В ближайшее время мы разыгрываем два билета на концерт «Мумитроль», который в воскресенье произойдет. Поэтому оставайся с нами, если вдруг хочешь стать обладателем. Если не хочешь, именно с помощью выигрыша это сделать, то просто билеты продаются, все в порядке. Это концерт на Вандерсале, места там много, всем хватит, так что спокойно покупаем. Также в 9 часов у нас стартует наша рубрика «Топ-кадр» вместе с GO3 и Антоном Долиным.
3: О-о-о!
2: Так что Антон Долин сегодня к нам присоединится и поговорим про кино. Ну и много классной музыки впереди на Топ-радио. Например, классный трек, который называется «Whisper» от Джоэл Кори. Далее. Доброе утро всем.

0: Андрей, Андрей, Андрей, а ты знаешь, что мы ранили
1: что-то
0: Луну?
1: Что-то знаю.
0: Мы Луну ранили, Андрей.
1: Это то, что ты имеешь в виду, Илон Маск там что-то запустил опять?
0: Да, не то, чтобы он запустил, это слышал. Просто такой, да, замедленный эффект. Просто вот на днях буквально нас...
1: А я слышал, что это как будто фигня какая-то, нет? Правда,
0: Почему?
1: Что это было, да?
0: Фотодоказательства есть, фотофиксация ущерба у Луны есть. Там такой немаленький кратер, 18 метров, это, знаете ли, на минуточку, это сколько?
1: Это 18 метров,
0: Лен. Это 18 метров, это много.
1: Подожди, 18 метров, это 180 дециметров.
0: Ага, так легче мне воспринимать, конечно.
1: Так, пригодилась такая информация. Дециметры нужны кому-то, спасибо. Да? Кто-то в школе изучал. Мы, помните, переводили?
0: Еще давай сейчас корень из дискриминанта будем находить.
1: Нет, дискриминант без проблем, конечно. Это, подожди, как там было? Ладно, неважно.
0: Неважно. Не надо. Не начинай эту тему. Мы все там и погрязнем.
1: А плюс b в квадрате делить на 2, что-то такое, не помню. Ладно, короче. Ну и хорошо, и что? А что это прилетело?
0: Да я просто к тому-то, что мы не только исследуем космос, мы уже ему вредить начинаем, потому что...
1: Ой, да сильно там повредили. Кратером больше, кратером меньше.
0: 17 метров, Андрей.
1: А там побольше есть.
0: На скорости в 9 тысяч километров в час ты вообще можешь представить такую скорость?
1: Нормально.
0: Ты когда-нибудь двигался с такой?
1: Это что, Тесла разогналась какая-нибудь туда? Влетела, которую он запустил.
0: Ну да, ракета SpaceX.
1: Ну так это кусок ракеты, да, или что?
0: Кусок, да, ракеты, причем она еще в прошлом году была запущена, даже в позапрошлом. Полтора года там дрейфовал, и вот...
1: Это случайно произошло просто?
0: Да, абсолютно случайно.
1: Не подрасчитали?
0: Космический мусор, да, вот.
1: Попали в Луну.
0: Куском
1: ракеты.
0: Прости нас, Луна.
1: Да ладно тебе.
0: У нас есть какая-нибудь песня про Луну? Посвятить ей, извиниться, что мы еще, людишки, можем?
1: 100% у группы Мумитроль есть много песен, и мы одну из них обязательно препарируем на части.
0: Повторяйте тексты.
1: Для того, чтобы выяснить, что там они поют дальше. Потому что, как мы выяснили, и выясняли в течение нашего конкурса, мы не все слова песен, текстов Мумитроль знаем, потому что они очень-очень непредсказуемы.
0: Я думаю, они сами их тоже до конца не знают.
1: Да не, слушай, ладно, возвращаясь к Луне, мне кажется, это не проблема вовсе, да, потому что космический мусор, тоже все говорили, мы засоряем наше околоземное пространство космическое мусором. Так а какой там, ты представляешь, какой размер этого пространства? Они просто огромные.
0: Ты хочешь сказать, что хватит всему там места
1: там
0: и мусору?
1: Там всему, можно всему весь мусор наш туда отправить, и ты его там не найдешь никогда в жизни. Это ладно, ты у нас на планете, этот мусор, посмотри его сколько там, да? Ну, есть, конечно, фоточки, которые я слабо верю, когда там океаны мусора, но, по-моему, это чушь. Но, тем не менее, даже если вот ты будешь сильно замусорить в наш космос, мне кажется, вообще никакой проблемы все равно не будет.
0: Да, но если я выкину бумажку от фантика, от конфетки, это ничего. А если вот как Илон, целый...
1: Кусок ракеты?
0: Размером, да, размером с пятиэтажный дом, кусок ракеты, вот, Илон,
1: ну,
0: отчитайся.
1: Хуже, если бы он поменял орбиту Луны, тогда проблемка. Или если бы она начала, например, вращаться. Она сейчас же не вращается,
0: она статична, да.
1: Всегда к нам одной стороной, а тут да. Он раз ее и раскрутил немножечко. Я раскрутил Луну, сказал Илон Маск, и она начала...
0: Гадкий я украду Луну!
1: Ты триггернула во мне мою любимую тему про космос. Вы осознаете вообще, что если бы не Луна, жизнь на Земле вообще могла бы не появиться? Потому что вот эта сила приливов и отливов, она очень важна. И в целом, ну, то, что делает Луна для Земли, это дико важно. Не задумывались никогда об этом?
0: Я Луну очень уважаю. Я стригусь только на растущую Луну. Только.
1: Это связано с каким-то поверием, да?
0: Своими умственными способностями. Нет, это важно, Андрей. Вот тебе просто не понять, да? У тебя очень короткая стрижка. Назовем это так.
1: Я слышал, что для... Ну, это денежная примета какая-то, надо стричься на Луну.
0: Нет,
1: или, чтобы лучше росли,
0: гораздо,
1: да?
0: Проще, да, чтобы лучше росли, потому что, ну, как бы девочки любят длинные волосы.
1: Как, Лин, как растут?
0: Хорошо, ну, отлично.

0: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus евро 39. Свиной карбонат 700 грамм 4,39. И свинина в собственном соку по-английски 300 грамм с Lidl Plus евро 79. Lidl стоит того!
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ.

0: концерт группы «Метроль» в это воскресенье и на Вандерсале, да. И два билета на это мероприятие у нас есть. Наш конкурс, который называется «Что было дальше», и в котором мы взяли одну песню. Мы, оказывается, все хорошо знаем песни группы «Метроль».
1: Да, там все просто.
0: Но не настолько хорошо, чтобы знать прямо все слова, потому что я не уверен, что вообще... Знаешь как, легко разобраться, ну и легко выучить те слова, которые более-менее понятны по смыслу. Дело в том, что там смысл очень надо постараться поискать, поэтому некоторые продолжения текстов песен группы «Метроль» очень неожиданные. И одно из них мы нашли. А как и обещали, что-то про Луну, у нас есть. Доброе утро, кто дозвонился нам? Ой-ой-ой, там что-то играет на фоне. Сейчас.
2: Алексей.
0: Вот. Алексей, Леш, здравствуй. А, Леш, песня достаточно известная. «Владивосток 2000». Слышал когда такое?
2: Да, конечно.
0: Конечно, все слышали. А ты знаешь, что там есть строчки про Луну? Когда туман растаял и проныла Луна, со смены не вернулась? Давайте фрагмент поставлю, чтобы было сразу же все понятно. И тогда, возможно, ты скажешь, как она продолжается.
3: Когда туман растаял и проныла луна, со смены не вернулась.
0: Со смены не вернулась пьяная жена, красивая жена, молодая жена, чужая жена.
2: Молодая жена.
0: Почему так уверен?
2: Да, просто... крутится.
0: Ну, ты сразу, как будто вот так, когда начал, ты сразу говоришь, молодая. А может быть, пьяная жена? Она же красивая тоже может быть. А если она может быть и пьяная, и красивая? Она может чужая жена?
2: Может быть, да.
0: Ты же понимаешь, что песни «Мумитроль» могут продолжаться как угодно.
2: Ну да, но не в этом случае.
0: А ты хорош. Тебя трудно сбить.
1: Жена должна быть молодой.
0: Совершенно верно. Ну ладно, все, да, доказал. Ты знаешь, отличный текст группы «Мумитроль», «Владивосток 2000». Тебе на концерт два билета. С кем пойдешь?
1: С молодой женой.
2: С супругой.
0: Она красивая?
2: Молодая.
0: Она подходит под себя? Ну, она явно не чужая уже, мы это вычеркиваем, этот вариант. Молодая, красивая. Возможно, первый вариант там подойдет. Там у нас
1: возможно,
0: уже
1: будет на концерте.
0: Ну, как уже пойдет. Алексей, поздравляю. Спасибо за участие в конкурсе. Не оставишь шансов никому. Забираешь два билета и отправляешься на концерт группы «Мумитроль» в это воскресенье. Супер.
2: Спасибо огромное вам. Благодарю.

А что, прям легкое задание, да, было, получается? Или просто Алексей настолько хорош? Настолько точно знал. Надо загадывать в следующий раз какие-нибудь похитрее песни. Вот, например, что-нибудь вот такого. О, как продолжается эта песня. Я и название-то выговорить не могу. Но этот трек из нашей топ-20, 13-я строчка на этой неделе. Голосуй, если нравится.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 eiro kilogramā. Siers Gouda 4,99 eiro kilogramā. Rimi. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Копченые колбаски Меднеку без оболочки 1 килограмм от Forever's 4 евро и 69 центов. Натуральная минеральная вода Мангали, определенные виды 1,5 литра 49 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете ЛАЦ.ЛВ.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии.

0: Electronics LV.
1: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
2: Извините, вы ждете?
3: Да.
2: А вы?
4: Ну, конечно, жду.
2: А ты тоже ждешь концерт «Мумитроль»? Открываешь глаза. Их песни — это истории любви, уносящие в другую реальность. Хочешь билеты на их выступление в Риге 23 августа? Слушай утреннее шоу «Топ Радио» и выигрывай два билета на долгожданный концерт группы «Мумитроль».

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот четверг, 20 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. На всей территории страны пройдут кратковременные дожди. В восточном Видземе ожидается дождь с грозой. Температура воздуха на всей территории Латвии составит +18, +20 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный.

0: Ну что, расскажу тебе high-tech news, что-нибудь из этого, потому что заголовок ее, что мозг мухи пересадили в какое-то существо из Майнкрафта. На самом деле, конечно, ничего никто не пересаживал, а один энтузиаст использовал существующую модель. Я просто не знал о ее существовании. Есть модель мозга маленькой мушки. Мне кажется, их дроздофилами называют.
1: Да, дроздофилы, которые из фруктиков вылетают.
0: Которые появляются ниоткуда.
1: Вообще.
0: То есть загадка. ты можешь принести любые вот эти вот овощи, фрукты, да, и вдруг откуда-то появляются эти мушки. Короче, ну, поскольку она не очень сильно там шибко умная, да, и у нее там базовые какие-то навыки, это просто летать и что-то делать, сделали и смоделировали ее компьютерную модель ее мозга. Ну, то есть вот эти все базовые навыки как-то с помощью программы. Короче, это не полноценное сознание, прям, чтобы прям перенос сознания, но что-то близкое к тому. Сама понимаешь, человеческий мозг также это слишком сложно. А вот мозг такой маленькой фигни запросто. Ну, не запросто, конечно, но удалось, по крайней мере. Короче, один парень подключил эту модель к одному из персонажей Майнкрафта. Сначала он подключил к пауку, но паук вел себя дико неадекватно. Он
1: начал на фруктах.
0: Он не может летать. Да, да. Он начал суицидиться, там что-то пропадать за текстуры, выпадать, падать. Короче, ну, не очень что-то пошло, пошли у него дела. Тогда он взял пчелу,

0: Майнкрафте.
1: Она такая вся квадратная, такая пчела прям, знаешь, такая раскрашена. И этот уже начал вести себя адекватно. Начал что-то летать, он начал, ну там же ее можно шмакануть по ней чем-нибудь, там киркой или что-то. Да, она начала убегать от него, ну и так далее. Короче, это муха, точнее пчела.
2: Пчеле подошло, получается.
1: Да, типа как будто все сложилось. И она начала адекватно абсолютно летать по карте, что-то делать. И в этот момент, ну как-то такое, ну она же, говорит, будет существовать, вот и летать, и жить в этом мире до тех пор, пока, ну, кто-нибудь его не зашатдаунит, эту машину. Короче, реально существует. Я просто думаю, да, ну, я не знаю, насколько сложная и тяжелая эта модель от этой маленькой мухи. Но ведь это вообще может поменять в корне компьютерные игры.
2: Ты знаешь, мне даже сейчас сложно вообще понять, что Майнкрафт? Ты рассказал, потому что я сейчас себя чувствую этой мушкой-дроздофилом. Я не могу срастить эти две истории. Майнкрафт, мушка, реальный 3D-мозг, что?
1: Нам тогда не сложно будет скопировать какого-нибудь человека. Не знаю, Лин, ничего не хочу. Короче, да, дело, ну как, ведь любым компьютерным нобом что-то управляет. Ну, набор просто каких-то вот паттернов, так называемых, да.
2: Ну, как приписал
1: идти туда, да, рандомным способом повернуть направо, повернуть налево. А здесь все действует, ну, это пчела в данном случае, да, действует так, как смоделировали ее вот мозг этого дроздофила. Короче, есть уже также неигровые персонажи, так называемые NPC, да, которыми управляет искусственный интеллект. Это сложноватенько, потому что большие ресурсы. То, в принципе, все упирается в ресурсы. Но не за горами, когда уже смогут компьютеры быть супер-супер мощными, та самая модель компьютерного мира, где какие-нибудь искусственно интеллектные неигровые персонажи будут с тобой общаться. Вот такие мушки или различные монстры, или какие-то другие с такими же моделями поведения будут против себя играть. Ну и в какой-то момент подключится к этому шлем виртуальной реальности. Здравствуйте, мы здесь будем жить, нам тут больше нравится. Мы все ближе и ближе к будущему. Вот что я хотел сказать.
2: За что ты так с 15:09 утра? Я ничего не понимаю.
1: Не понимаешь, да? Нет. Но самое опасное и самое страшное, что когда этот мир будет смоделирован, где и откуда, ну, то есть, когда он его смоделирует настолько круто, что у тебя начнут действовать все твои неигровые персонажи самостоятельно, станет вопрос.
2: Вот тогда мы
1: а не смоделировал ли кто-нибудь наш мир, в котором мы сейчас живем, раз мы смогли это сделать?
2: Сейчас на Луне кто-то потирает ручки.
1: Почему на Луне?
2: И говорит, у них такой маленький мозг у этих человечков.
1: И вот это и есть теория нереальности нашей Вселенной, потому что, как говорил, по-моему, даже Эйнштейн, что вероятность того, что наш... Нет, не знаю, кто-то говорил, кто-то другой. Что вероятность того, что наша... Илон Маск говорил, что вероятность того, что наша Вселенная компьютерная симуляция, говорит, очень высока. Ну вот. Живите теперь с этим утром. Извините. Тысяча извинений. Классным треком продолжаем. Называется он Meet Me in the Dark.

0: очень крутой трек «Meet Me in the Dark». Ну, а это коллаборация, которую многие ждали. Мадонна и Кайли Минок. И Love Sensation. Новинка на Топ Радио. Услышим скоро. А этот трек мы хорошо знаем. Это «Из окна». Вот такие город. Близкие скоро на Топ Радио.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 20 августа аккумуляторный воздуходув для листьев 24 евро. Электрический заточный станок для цепей 19 евро. И садовые ножницы с выдвижными ручками 12 евро. Lidl стоит того.
5: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 12. Līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
9: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
10: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5% vai 9% 180 gramu 75 centi. Sūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
11: Radio. We love summer.

0: Болиным.
1: Четверг, и этот час будет посвящен кино. А если мы говорим о кино, кто лучше про него расскажет, чем Антон? Привет.
2: Привет, привет, привет, ребята.
1: Привет.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Антон, ну все, давай говорить про, ну, про Одиссею. Мы столько уже говорили с тобой. А как там дела?
2: Остановиться невозможно, да.
1: Не говори.
2: Ну, Кристофер Нолан держал убедительную победу над всеми хейтерами, которых, конечно, по миру набралось огромное количество. Ну, в общем-то, он, можно сказать, пожав плечами. Его спрашивали прямо перед выходом фильма в прокат, как вообще относитесь к этому всему, к этой волне хейта. Он пожал плечами, сказал, типа, бывало и хуже. И вообще переключился на другую тему. Выяснилось, что он совершенно был прав в своей такой гомерической, я бы сказал, самоуверенности. И фильм действительно побил кучу рекордов, продолжает побивать. Он вошел в список фильмов, собравших миллиард. На сегодняшний день, ну, я поясню для тех, кто как бы не в курсе, что вообще миллиард долларов в мировом прокате, это очень много. Столько может собрать очень редко какой блокбастер. Не каждый год есть фильм, которому удалось собрать миллиард. В принципе, это действительно дофига. Ну и, конечно, в случае с Ноланом здесь очень много разных «но». Это не... ну, часто миллиард собирает какой-нибудь фильм, который является частью франшизы. То есть публика уже любит этого героя или героев, или этот мир. Нет, это не сиквел, не приквел, не франшиза, не комикс. Конечно, оригинальным сюжетом «Одиссею» не назовешь, но и экранизацию древнегреческого эпоса чем-то таким очевидно интересным публике не назовешь. Второй фактор — это рейтинг R, то есть 18+. Фильм жестокий, довольно жуткий, поэтому есть ограничения для зрителей. Обычно, конечно, миллиарды больше собирают фильмы, которые, скажем, для всех, да, такого семейного профиля, куда люди ходят с детьми, в том числе с маленькими, и, ну, ребенок маленький, а билет-то полноценный. Вот, в данном случае у Нолана все получилось, и на сегодняшний день его фильм продолжает быть в прокате. Хитроумная деталь заключается в том, что он только что вышел в Китае. Китай один из самых крупных рынков в мире. И еще не вышел в Японии. Япония как бы маленькая, но рынок тоже крупный. Люди очень киноходящие. То есть Азия еще донесет ему явно большую какую-то сумму. Мы не знаем сколько. На сегодняшний день фильм собрал 1 300 000 000 в прокате. Бюджет его был, как считается, 250 миллионов. Хотя там, ну, это не официальный бюджет, точно неизвестно. Но так и так он точно уже окупился и принес прибыль. Причем очень большую. И принесет еще больше. На сегодняшний день это самый кассовый фильм Нолана. Несколько его фильмов, собственно, зарабатывали миллиард. Почти миллиард заработал.
1: А какой еще?
2: Ну, «Оппенгеймер» под миллиард был.
1: Да.
2: Больше миллиарда он заработал с двумя фильмами «Темный рыцарь». «Темный рыцарь 2», собственно, «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь. Возвращение легенды». Но еще раз. «Одиссея» — это не «Бэтмен». Да, это не комикс, это не про героя, которого все любят. Это совершенно другая история. Это действительно Древняя Греция, хоть даже она такая условная.
1: Но, тем не менее, довольно известная история, тоже все равно.
2: Да, но, ну смотри, ну вот представь себе на секунду, не Нолан. Выходит сейчас фильм, допустим, «Илиада» или «Энеида». Ты пойдешь его смотреть?
1: Не знаю.
2: Ну, ты именно, скорее всего, нет. Это пойдут какие-то совершенно безумные люди,
1: надо
2: влюбленные
1: в это все. Да, да.
2: Это именно. С «Одиссеей» то же самое. Сейчас нас уже приучили к мысли, что «Одиссея» — вечная тема, поэтому все на нее пошли. Mm-hmm. Да, абсолютно нет. Это никакая не гарантия. Итак, это самый кассовый фильм Нолана. И это самый кассовый фильм с рейтингом R, то есть 18+, то есть запрещенный для маленьких детей, за всю историю американского кино.
1: А в чем же тогда претензии к Нолану?
2: Ну, претензии, они в основном содержательные. Не то, что он такой... Но
1: не так пересказал всю историю?
2: Ну, конечно, не так. И не тот цвет кожи у Елены. Это уже чисто российские истории. Нет. И вообще, что и «Одиссея» я себе не так представлял и прочее. Но на самом деле, как тебе сказать, публика высказалась. Публика голосует долларом. И бессмысленно что-то на это возражать. Можно бурчать сколько угодно. Это как я сейчас буду доказывать, что на самом деле 8,5 Феллини плохой фильм. На самом деле Спилберг режиссер неудачник. Но говори, сколько хочешь можешь истратить времени, сил и слюны. Ты не убедишь никого в этом, потому что статистика говорит об обратном. То же самое с «Одиссеей». Все, статистика — это статистика. Это неумолимая вещь. Вне зависимости от того, что будет у Нолана дальше с «Оскарами», кстати, дам безответственный прогноз. На «Оскарах» он с «Одиссеей» не победит. Ого. Все-таки, чтобы два подряд раза режиссер, предыдущий фильм «Оппенгеймер», там был триумфатором, два раза подряд режиссер за два фильма подряд побеждал на «Оскарах», но это настолько редкая история, что почти не бывало. Я не знаю, кто победит. Еще впереди несколько месяцев, когда самые такие «Оскаровские» фильмы будут выходить в прокат. Многих из них я не видел.
1: Но в номинации попадет.
2: В номинациях он будет железно. Может быть, даже он будет лидером по номинациям, потому что там будут технические номинации.

0: за всякую красоту, звук, за звук, да, спецэффекты. Да. И с другой стороны, точно будут и актерские, и сценарные, и режиссерские.
1: Оператор вот. Там же с этой камерой.
0: Хойта Ван Хойтема гениально это все снял. И, то есть без Оскаров «Одиссея» не останется. Просто вопрос, какие?
1: Да.
0: Вот если бы, например, спросили меня, кого там награждать, я знаю, кого наградил бы я, будь я Академия Оскар. Я точно бы дал Оскара, ну, из того, что я пока что видел, да, я не все фильмы смотрел, точно бы дал Мэтту Дэймону, потому что мне кажется, что дело не в том, что он в главной роли, а в том, что в главной роли в блокбастере сыграть настолько сложно и драматично, это очень большая редкость.
1: Отрастил бороду.
2: Обычно красив стал, подкачался.
0: Он хорош, он год сбрасывал вес, кето-диета, и год отращивал бороду,
2: да,
0: не брил.
2: Борода
0: настоящая, да, все так. Вот, и я бы дал за роль второго плана Саманте Мортон. Я не знаю, получится ли это, потому что у него один эпизод с Цирцеей, но, по-моему, это гениальный эпизод, когда она руками превращает людей в свиней. Вот, это просто вообще топ. И эта актриса замечательная, и роль неочевидная, и кастинг неочевидный. То есть, там, номинировать или наградить Энн Хэтэуэй, которую я обожаю, дело святое, и все ее мы любим, она замечательная, ну, как бы это немножко более очевидно. И я бы, конечно, дал точно им за лучший звук. Мне кажется, ну, и саундтрек, конечно, тоже, но саундтрек, может, и будут какие-то еще крутые саундтреки. А звук там просто божественный. Я смотрел фильм трижды, как разведены эти звуковые дорожки, mm-hmm. как этот гул нарастающий, просто пугающий тебя, эти тамбурины войны взвинчивают за время просмотра. Это, конечно, топ. Это
1: Антон,
0: просто...
1: а удалось тебе на именно IMAX посмотреть?
0: Это моя боль. Нет,
1: нет,
0: не
1: да.
0: удалось.
1: Я просто, ну, есть такие некоторые споры, да, что надо IMAX обязательно, не обязательно.
0: Ну, хорошо бы, я, может быть, еще пойду, выдержу еще время. Я, мой, опять же, прогноз, что IMAX будет гонять «Одиссею», IMAX и всего мира, вплоть до выхода «Дюны».
1: Да.
0: А «Дюна» — это декабрь. До «Дюны»...
2: Успеем еще,
0: да,
2: очень сходить,
0: мне кажется,
2: три часа
0: да.
2: выделить.
0: Я очень хотел, но дело в том, что у меня было два показа с обсуждениями, мы здесь говорили об этом, да, в Таллине и в Риге. В Таллине и в Риге это сделали не в IMAX, ну, я не жаль, не
1: да.
0: А в старейших кинотеатрах Ципрус в Таллине и Сплендид в Риге. Угу. И я смотрел в Париже, там IMAX были раскуплены, там я смотрел просто в замечательном цифровой проекции, потрясающем современном зале. Но это не IMAX все равно. Три раза я уже посмотрел, может был четвертый раз пойти на IMAX, но у меня уже эта Одиссея лезет просто из всех отверстий.
1: И уже говорить про нее столько.
0: Нужно сделать хотя бы какой-то перерыв. В общем, я очень рад за Нолана, потому что на самом деле это победа, мне кажется, актуальна современного, бескомпромиссного, авторского, но при этом, конечно, коммерческого кино над ожиданиями публики. Вот я сказал, что это самый коммерчески успешный фильм с рейтингом R. Знаете ли вы, друзья, какой был предыдущий? Чей рекорд он побил?
2: А может быть, секрет в том, что нужно за год начинать продавать до выхода? Может быть, это был ход конем верный?
0: А представьте себе на секунду, если бы за год они вывесили все это в продажу, а билеты бы не продались. Это за год уже был бы, наоборот, ореол неудачи.
2: Пан или пропал?
0: Ну, и
2: они
0: именно, я же говорю, риск. Риск — дело благородное, но не всегда получается.
1: А что-то. Какой же фильм?
0: «Дэдпул и Росомаха».
1: Да.
0: То есть, там было много жестокости и всякой нецензурщины,
1: да.
0: но люди настолько любят этих героев,
1: да,
0: которые
1: да,
0: там вернулись,
1: соединились.
0: Ну, теперь сравните с «Одиссеей». Понимаете, насколько у Нолана более рискованный был, и он победил.
1: Антон, мне стыдно ужасно. Но я провел две недели... Нет, я смотрел «Дэдпул и Росомаху» и не смотрел «Одиссею». Это мой позор. Я готов с ним жить этот час.
0: Не надо с ним. Ну, час можешь пожить, ничего страшного, не сгоришь. Да.
2: Меньше, чем фильм идет.
1: Но я все еще, да, потому что у меня был две недели отпуска, я был уверен, что мы пойдем, и мы же с женой даже запланировали. Я не знаю, что пошло не так у нас, но я, короче, за две недели отпуска так и не сходил.
0: Друзья,
1: я планирую,
0: можно, конечно. Я одну вещь скажу. Вы, которые нас сегодня сейчас слушают, вы люди привилегированные. В Риге есть очень хороший IMAX. Не в каждом городе, не в каждой столице есть IMAX. Это не такая распространенная штука. Но некоторые люди ошибаются, думая, что IMAX — это любой кинотеатр с большим экраном, классной проекцией. Это не так. IMAX — это совершенно особенная система проекции. IMAX — это совершенно особенный звук, особенное расположение кресел, география, геометрия зала. Особенное. Поэтому сходите в IMAX. Вот, не повторяйте мои ошибки. Но я скажу обязательно, просто немножко погодя. Вот, и... Напомню о том, что Кристофер Нолан настолько безумный человек, что он посвятил свой фильм памяти Дэвида Килли. Вот ты досматриваешь «Одиссею», эпос, пафос, эпик. И видишь, памяти Дэвида Килли. Думаешь, кто это Дэвид Килли? Это его воспитатель, может быть, или это какой-то его там родной брат, лучший друг. Короче, Дэвид Килли — это один из технологов IMAX. для настолько для Нолана важен.

0: это Timex, всю, да. всю его практически творческую биографию, ну, кроме самых ранних фильмов, что он даже посвятил Одиссею одному из важных IMAX-овских людей. Поэтому...
1: Вот... Ну, и он первый, да, кто именно полностью, да, снялся да. на IMAX и заморочился.
0: Ну, если я ошибаюсь, сильно... на камеры IMAX снимали какие-то такие видовые документальные фильмы. Но вот игровой фильм, ну, считается как?
1: Стоило оно так
0: когда... Ну, я считаю, конечно, да. Считается как? Когда циклоп гонится за Одиссеей, и его спутниками, чтобы их пожрать. Конечно, классно, что IMAX. А когда крупный план Мэтта Дэймона, который со слезой в глазах говорит, мы все продолбали, мы сделали... Ну, типа, нахрена нужно это на IMAX-то снимать?
1: Но он все равно
0: заморочится. В чем смысл? Но он все равно заморочится. Совершенно верно. Еще одна ненужная, безумная... Ну, он ненужный и безумный. Он такой, Нолан. Известно, что он с Хойтом Ван Хойтом, своим оператором, полез внутрь троянского коня, чтобы снимать. Он не мог придумать, как. Он перфекционист с легкой безуминкой. А может и тяжелый. Я не знаю, лично с ним не знаком. Учитывая, что это человек, у которого нет мобильного телефона и много других странностей.
2: Зато он бывал в троянском коне.
0: Зато он бывал, да. Вот есть ли люди на Земле, которые бывали в троянском коне и не владеют мобильным телефоном? Я думаю, один Нолан такой на Земле. Скорее всего, это так.
1: Да, хотели мы пару слов про Одиссею. Не получается про Одиссею говорить коротко.
0: Мало, да. Но у Нолана тоже не получилось 3 часа.
1: Всегда оно так и будет. Ладно, мы продолжим далее говорить уже о фильмах. Ну, впереди у нас есть обсуждение человека Паука и другие фильмы, которые нас ждут впереди. Поэтому оставайтесь с нами. Это кинорубрика на волнах Топ-радио с Антоном Долиным.
3: Топ-кадр кинорубрика. Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
4: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
5: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
6: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
7: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, 1,79 €. 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār, 1,79 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt LV par savējiem.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli.

0: все о кино с кинокритиком Антоном Долиным.
1: Ну, еще один блокбастер, Человек-паук новый, и Том Холланд, и Зиндея, и кто там еще?
2: Да. Ну, Том Холланд, Зиндея есть и в «Одиссее», напомню тебе.
3: Вездесущие просто актеры.
2: Да,
1: успевают.
2: Три актера совпадают. Еще один это Джон Бернталь, который играет Менелая в «Одиссее» и играет Карателя в вселенной Человека-паука, во вселенной Марвел. Но сначала я скажу, не знаю, грустную или смешную вещь, то, что Человек-паук вышел после «Одиссея» уже через две недели, но он уже собрал больше, чем «Одиссея». Он собрал уже больше 2 миллиардов. И вообще, ну, я, поскольку слежу за этим, вы, наверное, нет, начиная с 2019 году был фильм, который побил все рекорды за всю историю, да, это «Мстители. Финал», «Последние мстители». Угу. С тех пор каждый год, ну, тем более, что начался ковид и прочее, говорят о том, что Голливуд как бы выбрал все, что он мог, Голливуд закончился, прокат закончился, кинотеатры умирают, люди не ходят ничего смотреть. Но вот 2026 год блистательно это опроверг. Вы можете как угодно относиться к самим фильмам, говорить, что эти фильмы классные, или говорить, что эти фильмы бездарные, но люди толпами ходят в кино.
1: И именно на Марвел почему-то.
2: Вот. Ходят они на очень разные вещи, Андрей, совсем не именно на Марвел.
1: Да?
2: Например, в этом году, ну, про «Одиссею» мы только что поговорили.
1: Да.
2: Окей, «Одиссея» — это уникальное событие. Но ведь в этом году были подряд друг за другом, недели за неделей, два феноменальных хоррора малобюджетных, «Обсессия» и «Бэкрумс», так называемые, за пределы реальности, за кулисы реальности. И они оба тоже заработали какие-то гигантские просто деньги, окупившись в десятки раз. Теперь вышел «Человек-паук». То есть, пожалуйста, и оригинальный фильм, и франшизный фильм, и малобюджетный фильм. Все это, ну не все это, а все по-разному, в разных контекстах, нравится публике. Публика вернулась в кинотеатр. Вот о чем я всего лишь хочу сказать. И новый «Человек-паук» побил уже рекорд предыдущего «Человека-паука», который был очень хорош, который вышел прямо в канун ковида, собственно, выходил под Новый год между 19 и 20 годом. Я не знаю, тот-то «Человек-паук» смотрели вы, нет, предыдущий? Он очень был классный, для тех, кто не видел. Почему, собственно говоря, он все

0: нравился. Ну, вы, наверное, даже если вы вообще не в этой теме, не в материале, вы знаете, что Человеков-пауков за последние 25 лет было несколько.
1: Да.
0: Был сначала фильм с Тоби Магуайром, было 3 фильма, потом его возродили персонажа, но его играл уже Энди Гарфилд, да. После этого нашли Тома Холланда, его внедрили во вселенную Мстителей и снимали отдельные фильмы про него. Это разные актеры, разные видения этого как бы мифа, этого комикса, разными режиссерами. Что произошло в предыдущем Человеке-пауке, не в этом, который сейчас на экране. Они там по сюжету как бы прорвали пространственно-временной континуум, и в одном фильме оказались несколько актеров и несколько Человеков-пауков, которые играли в разных Человеках-пауках роль Питера Паркера. И это был совершенный взлом как бы мозга, то есть очень смелый художественный жест и очень такой наглый, который объединил фан-базу разных франшиз и любителей при этом одного и того же героя. Получилось очень круто, и фильм получился очень, на самом деле, умный, кроме того, что развлекательный и классный. Поэтому его огромный успех не случайен, он был совершенно закономерен. Но был большой вопрос, чего делать теперь, когда уже эту карту они разыграли. Вот ты сказал, что идут на Марвел, ничего подобного. Куча марвеловских фильмов за последние несколько лет как раз проваливались.
1: Ага.
0: И Марвел как раз совсем не в лучшем своем положении. А это еще такое подразделение Марвел. Человек-паук — это фильм Sony, а не Disney. Вот именно этот герой, права у него на Sony. С разной студии. Марвел, который при Disney, к этому не имеет отношения. Хотя Марвел, люди, которые занимаются комиксами, к этому, естественно, имеют отношение. Да. И кинокомиксами. В общем, Том Холланд и Зендея, главные герои, видимо, этого года. Самые... А учитывая, что у них теперь семейный бюджет, я думаю, что у них все очень-очень хорошо и благополучно.
1: Я считаю, что, может, кстати, одна из моих теорий, почему такой успех. Там еще молодая юная звездочка Сэдди Синг снималась.
0: Сэдди Синг замечательная в этом фильме. К сожалению, для тех, кто не видел Человека-паука нового, нельзя спойлерить и рассказывать, чью роль она играет вообще, как она, что она там делает. Но я просто скажу, да, это рыженькая актриса, которая, талант, который был открыт сериалом «Очень странные дела».
1: Да.
0: Это,
1: Это,
0: наверное, первое ее такое огромное явление в большом блокбастерном кино. Оно очень удалось.
1: Ну, в Stranger Things она ребенком начинала.
0: Да, закончила уже девушкой.
1: Выросла такая, да.
0: Именно так. Нет, она очень там была хорошая, и здесь она тоже замечательная. И, кстати, не совсем такая же, немножко другая.
1: Угу.
0: Но вот этот дух, как бы Стивен Кинговско-тревожный ретро-дух, она в этого Человека-паука нового принесла. Кстати говоря, в фильме сценаристами передан привет «Очень странным делам». То есть, когда появляется ее героиня, она связана со словом, с именем Макс. Ну, не буду объяснять, как. Опять же, это тоже будет спойлер. Это очевидно.
1: Отсылочка, да?
0: Да, очевидно, отсылка.
1: Неплохо.
0: Да. Итак, что произошло? Я напомню, ну, придется, это не будет спойлером, я просто напомню финал, концовку предыдущего Человека-паука. В конце им удалось склеить вселенную, но на одном условии, на которое пришлось пойти главному герою, Питеру Паркеру, он должен был согласиться с тем, что весь мир забудет о том, кто он такой.
1: Так.
0: Забудут, кто такой Человек-паук. И мир забыл. То есть, если предыдущий фильм был о том, как герои, эти пауки, объединяются, чтобы победить зло, то новый фильм, он о тотальном одиночестве.
1: Uh-huh.
0: О том, как человек живет в Нью-Йорке. О том, как он сражается со злом. Но он впервые чувствует себя в изоляции. Друзья его о нем забыли, девушка о нем забыла. Они как раз поступили, и его девушка MJ, и его лучший друг поступили в MIT, они там учатся. Пока не учатся, он сражается с преступниками, все знают его аватары, его персонажи. Но кто он такой по-человечески, не знает никто. У него нету ни одного близкого человека. И это история о том, как ты, будучи героем и любимцем всех, оказываешься в изоляции. И это чувство почти истерической изоляции и неспособности этот кокон прорвать пронизывает весь этот фильм. То есть это не просто приключенческое кино. Это очень щемящее, драматическое кино о попытке человека соединиться с другими людьми. Об одиночестве в толпе, если угодно. И с этой точки зрения, по-моему, фильм удался. Конечно, Человек-паук новый — это противоположность Одиссеи. В каком отношении? А Одиссея, это, я сказал об этом только что опять, это тотально авторское кино.
1: Да.
0: Вот не было бы Нолана, такой фильм никогда бы не родился. Здесь другая ситуация. Тут поменялся режиссер. Этот фильм сделан уже Дестином Дэниелом Креттоном. Это режиссер из обоймы Марвел. Он снимал «Ши Ци» и там «Легенда каких-то там колец». Я уже забыл название этого фильма. Но единственный как бы азиатский фильм из вселенной Марвел. Он был очень, кстати, неплохой. Вот.

0: То есть это человек, который снимал эти супергероические блокбастеры, его подрядили делать Человека-паука. Потому что Джон Уоттс, который делал предыдущую трилогию, просто сказал, что он выгорел, что его достало это, ему надоел этот герой, он больше не хочет работать с этим материалом. Ну, это достойно, мне кажется, уважения. Пусть человек отдохнет. И этот Креттон сделал великолепный фильм, потому что на самом-то деле... принадлежит Человек-паук Тому Холланду и Зендее в большей степени, чем режиссер. Это персонажи, за которыми мы следим, это мир, который уже выстроен. Вот. И дальше вопрос, как с этим
1: семья,
0: миром обойтись.
1: Уже...
0: Да, здесь все получилось, по-моему, очень хорошо. Мне очень понравилось включение во всю эту историю Халка, которого играет, как всегда, Марк Руффало, да. И который, собственно говоря, воплощает зверина и иррациональное в человеке. Ведь Халк — это такой доктор Джекилл и мистер Хайд этой марвеловской вселенной. Это интеллектуал, профессор, в котором живет страшный зверь. И вот, и Человек-паук Питер Паркер обнаруживает, что и в нем живет такой зверь, точнее говоря, насекомое, страшное животное, которое иногда вырывается из-под контроля. И он пытается, вот именно от этого одиночества, от отсутствия коммуникации, и он пытается этот контроль обратно себе вернуть. Вообще, это фильм о том, что когда в мире царит зло, когда происходит очень много всего плохого, очень трудно оставаться хорошим. Это фильм о том, как оставаться хорошим. И в центре его такой довольно стандартный, шаблонный сюжет о том, как спецслужбы, которые созданы для того, чтобы нас всех защищать, разумеется, начинают злоупотреблять своей властью, потому что во имя добра можно немножко и нарушить законы этого самого добра. Вот. Это вечная, вечная тема.
1: Вечная,
0: и
1: тема
0: Человека-паука, как известно, главная идея вообще этой франшизы, этого комикса, что с большой силой приходит большая ответственность. Это о том, как научиться этой ответственности. А поскольку в Человеке-пауке очень молодой герой, это все и всегда история взросления. История взросления — это и есть история обретения ответственности. Это история того, как ты учишься ответственности за свои поступки, за свои слова, за свои деяния. И, конечно, ужасно трогательно и мило то, что здесь появляется персонаж, вообще комиксовый персонаж, и сериальный персонаж из вселенной Марвел, каратель, которого играет Джон Бернталь, потому что Джон Бернталь в «Одиссее» он играет Менелая, царя Спарты, к которому, значит, приходит Телемах, сын Одиссея, и он этому юноше рассказывает про его отца и становится для него немножко такой отцовской фигурой. Здесь происходит совершенно то же самое. Герой Тома Холланда Питер Паркер приходит к старшему, более травмированному и более зрелому герою по имени Каратель, просит подстраховать, помочь, и находит в нем старшего товарища. И опять возникает этот дуэт из двух актеров и двух персонажей, условно-отцовская и условно-сыновья фигура. Вот. И уже люди шутились, конечно, на ту тему, как зрители, на тему того, как этот дуэт из фильма в фильм перешел. Ну, действительно, очень смешное совпадение. Фильмы в настолько разных жанрах, сделаны настолько разными кинематографистами, оба очень успешные, конкурирующие в прокате, вышедшие почти одновременно, в которых существуют два таких актера, как бы пронизывающих две эти разные картины. Ну и, конечно, об этом уже тоже много говорили, шутили и прочее. В «Человеке-пауке» новом действительно звучит песня «Монеточки». Вот, она...
1: Да, это как это получилось? Все гадали, не могли понять, когда, говорит, в какой момент вдруг решили, что надо как-то... Ну, он где-то в России, да, вдруг оказался?
2: Нет, нет, нет. Вырезали, между прочим.
1: А, в русском районе, да, он оказался?
0: Совершенно верно.
1: Да, да, да, да.
0: Значит,
1: да, да.
0: Россия тут ни при чем.
1: Я перевел, да,
0: русском районе. Во вселенной Марвел присутствуют русские персонажи. Всегда, кстати, присутствовали.
1: Да.
0: Например, Наташа Романов уже...

0: здесь Человека-паука не зацензурировали. Я был в кино, я сам слушал своими ушами там монеточку звучащую, в отличие от зрителей Украины и России, которым монеточку в этом фильме не услышать.
1: Антон, просто так много Человека-пауков было, и... Ну, примерно все похожи, наверное. Удалось ли в этом «Человеке-пауке» вот что-то, ну, как бы новое прямо? Вот.
0: Мне кажется, да, это самый драматичный, грустный фильм из вселенной «Человека-паука». Да, он отражает...
1: Несмотря на то, что там такое...
0: Он отражает сполна тот жутковатый мир, в котором мы сегодня оказались. И мне кажется, что для многих это как раз будет неприятно и будет как бы травматично его видеть. Но судя по огромным, опять же, сборам фильма, еще раз, это уже больше 2 миллиардов долларов, говорит о том, что это созвучно всем. Что сегодня и это одиночество в толпе, о котором я сказал, и необходимость и невозможность победить зло невидимое и засилие спецслужб, то, чем сделан этот фильм, это чувствуют все. Поэтому я всегда говорю, что для того, чтобы родился на свет хороший фильм, совершенно недостаточно, чтобы был хороший сценарий, хорошие актеры, хороший оператор. Это все важно, но этого недостаточно. Фильм должен попасть в Zeitgeist, то есть дух времени, он должен выразить дух времени. Он должен быть о том, что чувствуют и переживают зрители. Зрители должны увидеть в том, что на киноэкране зеркало, они должны увидеть себя и почувствовать себя, иначе фильм не может быть успешным. И, конечно, они в «Человеке-пауке» почувствовали себя, и это здорово.
1: О двух, наверное, главных фильмах и самых кассовых мы поговорили, но это еще не все, что нам есть рассказать, потому что...
0: Да, у нас еще есть как минимум фильм про динозавров с Энн Хэтэуэй.
1: Прекрасно. Это... Скоро продолжим. Обязательно оставайся с нами.
2: Топ-кадр кинорубрика. Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Siers Gouda 4,99 € kilogramā. Rimi. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Your Emporio Armani Baldessari.

0: идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В этот четверг, 20 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. На всей территории страны пройдут кратковременные дожди. В восточном Видземе ожидается дождь с грозой. Температура воздуха на всей территории Латвии составит +18, +20 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный до 6.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
3: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре Олимпия шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 40 до 70% на всю садовую мебель. Обустрой свой балкон, террасу или сад. Выбирай стулья, столы и комплекты разных размеров и дизайнов. Покупай также на «Юск.ЛВ».
6: Хорошие цены в магазинах «Лац». Сыр «Холландес» 1 кг от «Сиерра Намс» 4 евро и 99 центов. Вареная колбаса, сосиски или паштет «Пидерейший» от «Наокотне». Скидка до 30%. Марципановый батончик «Зилюкс» 40 граммов 75 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
7: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в

0: IKEA. Подробнее IKEA.lv.
1: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 августа особые цены с Мего Драукс. Творог Жемайтиус 3,99. И яйца Балтиково 18 штук 2,99. Мего Драукс для друзей дружеские цены.

0: Бендер. Кинорубрика.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: Так, ну что ж, есть у нас о чем поговорить еще. Фильм про, как ты сказал, про динозавров.
3: Про динозавров, так и
2: есть.
3: Но у фильма реально ужасно неудачное название, потому что его не запомнить невозможно, да. не привлечь кого-то в кино таким названием невозможно. Вот на секунду, да, представьте себе. Говорят, а пойдем на фильм «На краю Оук-стрит». Что? Почему? Что это вообще значит? К сожалению, почему-то о таких очевидных вещах, как название, иногда студии не думают, и фильм сейчас идет неудачно в прокате. Ну, то есть не позорно, но он собирает явно недостаточно, может быть, даже не окупится, даже, скорее всего, не окупится, не принесет прибыли, в том числе поэтому. Фильм при этом довольно симпатичный. Его сделал человек, который впервые замахнулся на коммерческое кино. До этого он снимал малобюджетные фильмы, такие более авторские. Он снял знаменитый культовый хоррор «Оно идет за тобой», «It follows». Вот, теперь, наконец-то, по-моему, у него было там 7 или 8 лет перерыва, то есть большая дырка между предыдущим фильмом и этим. Наконец-то он сделал вот что-то такое ностальгическое, большое. Критики американские в восторге, они говорят, что это похоже на раннее творчество Эмблин, то есть студии Стивена Спилберга. То есть это вот есть такое общее мнение, которое я, пожалуй, что разделяю, что этот фильм аутентичней в этом.

0: отношении, чем все последние фильмы из франшизы «Мир юрского периода». Это же история о том, как в начале 80-х годов семейство по фамилии Пратт, мама, папа и двое детей-подростков, мальчик и девочка.
1: Мама играет Энн Хэтуэй,
0: разумеется. Мама играет Энн Хэтуэй, а папа Юэн МакГрегор, очень хорошие, вообще-то говоря, артисты. Как они вдруг из-за какой-то космической аномалии весь их квартал, именно квартал, переносят куда-то в другой пространственно-временной континуум, в глухую древность, с динозавром. И дальше они посреди вот американских предместий с подручными материалами, оружием, какое под руки попалось, да, это у кого-то молоток, у кого-то пила, у кого-то даже, о боже, дробовик. Им надо отбиваться от тираннозавров, птеродонтов и прочих страшных хищников. Весь фильм они этим занимаются. Вот, содержание этим ограничивается. Ничего больше в фильме не происходит. Mm-hmm. Ну, то есть есть временно-пространственная петля, им надо попробовать попасть обратно в свой мир. Они не знают как, не будут совсем уж сплерить и рассказывать. Скажу только, что фильм, с моей точки зрения, недодуманный, недоделанный. Очевидно, что человек, который его делал, с одной стороны, талантливый, у него хорошие артисты, есть обаятельные какие-то сцены, а с другой стороны, совершенно не умеющий снимать коммерческое жанровое кино. То есть он не знает, как держать внимание до конца, он не знает, что придумать, кроме того, что весь фильм героям надо убегать от динозавров. Ну, как бы, в какой-то момент уже через час этого убегания это начинает наскучивать тебе. То есть надо было еще что-то придумать. Спилберг в этом отношении, конечно, был гораздо искуснее. Ну, кроме того, что Спилберг гений, а Дэвид Роберт Митчелл не гений, а просто такой нормальный режиссер, Спилберг просто очень хорошо это ремесло знает, как удержать внимание. И несмотря на то, что я услышал много всяких в адрес Спилберга неприятных по этому поводу слов, что вот, собственно, спилберговский день разоблачения или день откровений недавний хуже, чем этот самый на краю Оук-стрит, я с этим согласиться никак не могу. Мне кажется, Спилберг все-таки всегда Спилберг, даже в своих неудачных картинах, а это совсем не Спилберг. Тем не менее, Энн Хэтэуэй, который из дробовика стреляет в динозавра, это прелесть. Хотелось бы почаще такого видеть на экране и в жизни. Юэн МакГрегор очень обаятельный актер. Он играет наконец-то такого приятного простака, которого уволили с работы. Он скрывает от своей жены, чтобы ее не ранить. Подзарабатывает, развозя пиццу. Вот. А жена пишет в стол роман. Она хочет стать писательницей и не хочет быть просто домохозяйкой. Ну, такие вот хорошие, простые
1: обычно
0: американцы.
1: Обычно бытовая ситуация.
0: Да, именно, очень кинематографическая. В принципе, есть такой ужасный подвид кино, августовский блокбастер. Обычно, если блокбастер какой-нибудь передвинули на август, значит, пиши пропало. Значит, фильм не так уж получился, значит, не очень-то он и хорош. Потому что в августе люди лихорадочно добирают отпуск, море, загар, никто в кино не ходит. И, а если ходят, то люди дохаживают на «Паука» и на «Одиссею», как мы просто видим по цифрам. И поэтому, если этот фильм сдвинули на август, ясно, что сама студия все про него понимает. Но для августовского блокбастера, на самом деле, это довольно мило и очень даже и неплохо. Ностальгически, симпатично, с хорошими актерами. Поэтому, если ничего особенно не ждать... Знаете, это из таких фильмов, когда ты идешь в кино, тебе немножко жалко времени и денег. Но если ты в кино не идешь, если ты дома у себя включил бы телевизор или стриминг, а там вот такой фильм показывают, то дома можно получить очень большое удовольствие. Просто дома его пока что еще не крутят, пока еще только в кинотеатрах. Поэтому сами взвесьте свои ресурсы и силы. Сейчас за окном у нас идет дождь. Можно сходить на динозавров и Энн Хэтэуэй. Если на пляж, все равно идти бессмысленно в такую погоду.
1: Зато мой шанс отлично не досмотреть, как мы за всем говорили.
2: Но дети досмотрят.
0: Да, конечно. Надо же подумать, как они доберутся до хэппи-энда неизбежного из этой безвыходной ситуации. Я не буду рассказывать.
1: Короче, любителям Энн Хэтэуэй, любителям динозавров.
0: МакГрегора. Хватит этого сексизма. Вот. Что вам сказать напоследок, друзья?
1: Про фестиваль.
0: Да. 2 сентября начнется первое главное осеннее событие киношное — Венецианский международный кинофестиваль. Я на него, конечно, поеду. И если Бог даст, может быть, и в нашем эфире как-то по телефону или как-то оттуда окажусь, да, расскажу, что там и как. Да. Там куча всего интересного запланировано. И самого интересного по описанию, потому что я ничего еще из этого не видел, фильм «Открытие» называется «Чернила». Это про Руперта Мёрдока и пророждение желтой бульварной прессы. Фильм Дэнни Бойла, режиссера «Трэйнспоттинга». Я думаю, что, возможно, это будет что-то очень классное. Мёрдока играет Гай Пирс, замечательнейший артист. Мы тут недавно его вспоминали и говорили о том, как редко его снимают. Но вот, пожалуйста, есть возможность посмотреть на то, как он на самом деле хорош. Что кроме этого? Например, Кейси Аффлек, младший брат Бена, лауреат «Оскара» за «Манчестер у моря», сделал режиссерский фильм под названием «Компания». Черт его знает, что
1: брат
0: это такое.
1: Брат Бен Аффлека, да?
0: Да, младший брат, но он тоже знаменитый актер, вообще-то говоря. Просто он как режиссер менее знаменит.

0: все очень ждут эту компанию. Флориан Зеллер, помните, был такой фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом, сделал новую картину под названием «Бункер», и тоже все ее очень ждут, потому что в главных ролях супружеская пара Хавьер Бардем, Пенелопа Крус. Они должны там появиться.
1: О, Пенелопа
0: Крус. Также на Лидо, Венеции. Да, именно. Спасибо, друзья. Спасибо. Также в Венеции мы все увидим и обнимем. Нет, шучу, не обнимем. Он не даст Джорджа Клуни, которому вручат почетного золотого льва за вклад в кинематограф. Ага. Также приедет безумный, гениальный, великий Вернер Херцог. Он сделал фильм с замечательным непереводимым названием «Бакинг Фастард». Это можно перевести как...
1: Ну и понятно, да. Там буквы надо поменять местами,
0: да,
1: и все будет сразу же ясно, да.
0: Да.
1: Бакинг Фастард.
0: Да. На самом деле это очень интересная история. Это история двух сестер-близняшек, которые говорили даже в унисон, и даже оговорки у них были в унисон, это реальный случай, и они были влюблены в одного мужчину. И об этом он сделал фильм. И двух близняшек играют две сестры, Руни Мара и Кейт Мара. Они никогда раньше не снимались вместе. А мужчину, в которого они влюблены, сыграл Орландо Блум. Не знаю, что из этого получилось, но я этот фильм очень жду и очень хочу посмотреть. Ну и «Долгострой», 20 лет в работе, фильм Ильи Хржановского «Дау», посвященный академику Ландау. В главной роли Теодор Курензис, фильм, который уже вызвал скандал. Уже украинское министерство культуры сказало, что это русский фильм и пропаганда Кремля, и надо убрать его из конкурса. А на это дирекция Венецианского фестиваля сказала, что это никакая не пропаганда, и тем более не русская. Фильм вообще немецкий, а режиссер Хржановский объявлен иноагентом и вышел из российского гражданства. Это тоже правда. Фильм я не видел, поэтому мнения о нем не имею. Снимался он экспериментально в Харькове по документальному принципу. Там актеры все делали по-настоящему. Ели, выпивали, занимались сексом. Все это снималось на камеру, и потом из этого монтировалось кино.
1: Они были в курсе?
0: Да, они были в курсе, да. Но это такой супер был эксперимент жесткий, который и разносили, и топтали, и восхваляли. Очень разное к нему было отношение. Причем этот фильм под названием «Дау», такое было домашнее прозвище, «Ландау». Ага. Вот, не совсем байопик, с кучей знаменитостей и не актеров, при этом в главных ролях, тоже будет показан в конкурсе Венецианского фестиваля и претендовать на, значит, «Золотого льва». Кому дадут приз, мы узнаем 12-го числа, 12 сентября. И я надеюсь об этом тоже рассказать. Ну и давайте последнее, что я успею сказать. Завтра вечером, если вы в Риге, и погода дождливая, все равно на море делать нечего, в особенности вечером, приходите в Splendid Palace. Мы с замечательной моей коллегой, тоже кинокритикессой Зиной Пронченко, будем выступать, рассказывая о лучших фильмах всех времен. Вот такой у нас стендап на двоих. Вечер о том, какие фильмы лучшие за всю историю кинематографа. Будем об этом рассуждать, в том числе разговаривать с публикой, огласим списки своих самых любимых фильмов. В 19.00 Splendid 21 августа в Риге.
1: Ну, завтра, да.
0: Да, это будет завтра. Завтра. И вас, друзья, тоже очень приглашаю.
1: О, Антон, спасибо большое. Ну, постараемся. Я не знаю, завтра что у нас? Четверг, пятница, да?
2: Блин, не важно, какой пятница. День недели, Андрей.
1: Я такой же сразу.
0: Да.
2: Мы идем.
0: Мы вас
1: хорошо.
0: Ждем.
1: Хорошо. Спасибо большое, Антон. Ну и спасибо за этот выпуск программы «Топ кадр» на Волна Автоп Радио. Антон Долин был у нас в гостях.
0: Спасибо, друзья.
2: Спасибо,
0: всем
2: Антон.
0: Пока.
1: До новых встреч.
3: Все о кино с кинокритиком Антоном.

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
4: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мец, давай.
6: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolā par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
7: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Sēli aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Boy. Music Sounds. Я думаю, что вам понравится настроение, что надо. Все еще летнее, все еще позитивное. То, что нужно в эту погоду. Скоро.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie

как событий, праздников, если так можно назвать, которые вы можете выбрать по вашему вкусу. День кукурузы, например. День музыкальных шкатулок. День улиток. И еще здесь, кстати, очень хорошо подходит Всемирный день лени. Ребята, а в четверг вообще так можно? Это вообще законно такие дни в четверг отмечать?

0: школа зовет?
1: RD Electronics отвечает супер ценами.
0: 17 августа по 13 сентября.
1: Большая школьная распродажа.
0: Смартфон Samsung Galaxy A16
1: всего 99 евро.
0: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
1: Все для школы по супер ценам.
0: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
1: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 23 августа фарш из свинины и говядины 3,89 и сыр Тилси 4,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy Vietauruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā laikā.

0: Нетачка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: В детском отделе Skyen More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skyen More Kids, улица Донтас, 19А.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейл Майзе» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии временами будет солнечно, однако в течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, возможно, сильные ливни. Ветер подует умеренно с юга, вечером сменится на западный и усилится на побережье. Температура воздуха в стране сегодня от плюс 16 до плюс 21 градуса. В Риге преимущественно облачно, временами возможен дождь, во второй половине дня возможны грозы, но к вечеру дождь прекратится. Ветер подует умеренно с юга, с юго-запада. Температура воздуха в столице сегодня плюс 19 градусов.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Tālruņa numuru 224-8-195. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €7.79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.

Сашка, которой сегодня исполняется 34, а в творческой карьере она уже почти 30 лет. Как так? Спросите вы, как так получилось? А это Деми Ловато. Она много успела за свою жизнь. Если посмотреть хронологию, то в 5 лет она, например, уже пела на школьных концертах, конкурсах. И не абы что там, а саму «My Heart Will Go On» от Селин Дион. Извините. В 7 она начала сниматься в «Барни и друзья». Кто не знает, это такой детский телевизионный сериал, где Барни — это плюшевый тираннозавр с человеческими качествами. Он там учит детей, как вести себя в окружающей среде. Очень мило. В 15 Ловато стала Митчи в «Camp Rock» фильме. И именно после этого ее узнал весь мир, а если быть точнее, то мир подростков. А это та еще сила, сами понимаете. В 16 она выпустила свой первый альбом и сразу заняла второе место в Billboard 200 с этим альбомом. Но это прям такой вайб по принцессе Бритни Спирс. 16 лет, быть настолько популярной и так взлететь, это, ну, очень круто. В 17 ее второй альбом уже стал первым в Билборде, а в 19 вышли ее такие большие треки. Это Skyscraper, потом Heart Attack, который вы точно слышали и знаете. Cool for the Summer, Sorry Not Sorry. А сейчас в 34 Деми в этом году снова стала Митчи из Camp Rock. Это тот самый фильм, который как раз-таки сделал ее большой звездой в 15 лет. Да, спустя 18 лет она снова появляется в этой истории. До этого она снималась вместе с Jonas Brothers, но сейчас вернулась уже взрослой артисткой. Ну и если сегодня выбирать песню именинницы Деми, которая хорошо показывает и ее вокал, и ее какую-то такую бешеную взрывную энергию, то это однозначно трек «Cool for the Summer».

исцелить свою душу. Возможно, у вас даже есть какой-то лайфхак в этом плане. У меня точно есть. Если я посмотрела очень грустный фильм или что-то очень грустное настолько, что у меня прям просто разрывает изнутри, то я всегда после этого нахожу какую-нибудь комедию. Если вдруг не нашла комедию, то это просто сериал «Friends». Там все сразу же гармония наступает в ту же секунду. Но если в вашей фильме, в жизни есть фильмы, которые вы считаете, возможно, одним из лучших, это один из просто гениальнейших, не знаю, потрясающий состав актерский, но чтобы пересмотреть его ни за что. Фильм хороший, но он настолько хороший, что тебя так сильно цепляет, что второй раз ты просто эмоционально к этому не готов. Для меня, например, это 100% «Зеленая миля». Я его помню, как будто бы наизусть. Я все помню, что там было. Второй раз, я не знаю, готова ли я это посмотреть, потому что там просто самый настоящий захлеб, ручьи и... Ну, невозможно. Возможно, у вас есть тоже такой фильм, какой-нибудь, не знаю, «Мальчик в полосатой пижаме», говорят, «Могила светлячков». Возможно, для вас это французский 1+1, да, «Титаник». Я же не знаю, что кого цепляет. Расскажите, интересно, ваш вариант. И как именно вы отходите от этих фильмов, когда вам просто взяли ваше сердце, разорвали на кусочки и каким-то образом всунули назад. Рассказывайте. Возможно, на сегодня у вас есть план посмотреть такой фильм под пледиком, чай. Делитесь. Наш WhatsApp все тот же. 2-5-0-3-7. Немного грустной музыки в тему. Where You Are, если что, это Джон Саммит и Хейла. Очень красивый, нежный вокал. Входит в мой личный плейлист, возможно, у вас тоже.

0: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии временами будет солнечно, однако в течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, возможно, сильные ливни.

Ветер подует умеренно с юга, вечером сменится на западный и усилится на побережье. Температура воздуха в стране сегодня от плюс 16 до плюс 21 градуса. В Риге преимущественно облачно, временами возможен дождь, во второй половине дня возможны грозы, но к вечеру дождь прекратится. Ветер подует умеренно с юга, с юго-запада, температура воздуха в столице сегодня плюс 19 градусов.

обязательно пересмотрю, когда у меня родится первый мой внук. Два других я смотрела в зрелом возрасте, и на сегодня я не хочу, не смогу их пересмотреть, да. «Гладиатор» для кого-то такой фильм, который сложно, тяжело пересматривать. Вот «Человек-паук» новый тоже местами очень грустный вчера смотрели. Это то, из-за чего я боюсь его смотреть. Я не хочу плакать.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: песню New Religion, записанная Биби Рексови совместно с группой Faithless. Это гимн спасению и свободен на танцполе. Ее сын называет трек любовным письмом музыки и своим убежищем.
1: За хитом
2: «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Об этом убежище музыка исцеляет и помогает забыть о проблемах под яркими неоновыми огнями. А у нас под тяжелыми свинцовыми облаками, да, сегодня. Этот трек пару раз побеждал в нашем чарте. Вам тоже желаю сегодня, кстати, побед. Держал машину на скользкой дороге в Латвии, не разбил. Победа. Хорошая стрижка у парикмахера сегодня у вас запланирована. И она получилась. Это тоже, я считаю, победа. Если так посмотреть, то каждый наш день — это какое-то соревнование, чемпионат, где лучше участвовать под музыку. Добро пожаловать на территорию «Хит за хитом». Мы начинаем с вами общаться и слушать суперхиты

рубрика не звучит, и мы послушаем здесь Glockenbach, Clock Clock и их композицию Brooklyn. Glockenbach — это немецкий электронный проект, который умеет довольно ловко смешивать дэнс-хаус и поп-музыку. Сейчас мы это услышим и заценим. Clock Clock — немецкая группа вокруг вокала Боки, и именно его голос мы услышим в этой композиции. Brooklyn стала одной из первых больших совместных работ этих проектов после других больших, которые мы не слушали еще пока на топ-радио. Вообще только знакомимся с Glockenbach и Clock Clock. Очень-очень редкие у нас гости в эфире. Brooklyn — это не просто песня про Нью-Йорк. В центре истории человек, который пытается отвлечься после расставания, гуляет по ночному городу. Кому-то сейчас это аукнулось, и человек вспомнил, как это было и у него. Но куда бы он ни шел, мысли все равно возвращаются к тому, что он горюет от того, что он кого-то потерял. Поэтому здесь одновременно мы услышим ощущение свободы большого города и легкую тоску.

0: Возможно, это музыкальное сообщение дойдет до радиослушателей, которым нравится этот трек, но они почему-то за него не голосуют. Все-таки в этот раз зайдут и проголосуют. Как Telegram Top Radio только хорошие новости, так и сайт topradio.lv раздел топ-20. В разделе «Архив» можно послушать некоторые выпуски нашего чарта, если вдруг в пятницу с 7 до 8 пропустили. Экс-Дабейс в нашем хит-параде на данный момент на 5 месте, упал вниз на одну строчку за неделю, но в целом достаточно стабильный трек, который показывает следующие результаты. Был 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Пятая позиция.
0: Но пока что прописку в первой тройке ни разу не получил за 9 недель, что в нашем хит-параде. Ровно 2 года назад латвийская певица Диана Пашко стартовала с треком «Как ты там» на этом 5-м месте. Вспоминаем?
2: Чем

0: танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Огромный хит у Кэти Перри «Fireworks». Мощный, можно сказать, гимн самопринятию, борьбе с неуверенностью и преодолению внутренних страхов. Певица призывает каждого человека поверить в свою уникальность и заявить о себе миру. Призывает, что надо дать волю своим эмоциям и талантам, а не сгорать в тишине и сомнениях. Ну а теперь поговорим о погоде. Скоро о спорте. Немного, но тем не менее, как всегда, по расписанию спорт во второй половине первого часа хит за хитом.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. В целом, днем мало солнца. Дует умеренный южный юго-западный ветер. В Курзаме порывы западного юго-западного ветра до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале и Бземе 16-20, 16-18 в Латгале, 19-21 в Курзаме. В Риге кратковременный дождь. К вечеру, возможно, выглянет солнышко. Дует умеренный южный юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха 20 градусов тепла. Завтра, в пятницу, солнца станет гораздо больше. Днем часть Курзаме попадет под зону осадков, которая пройдет над Балтийским морем, и вечером окажется уже в Видземе. Воздух при солнечной погоде в пятницу прогреется до 21-24 градусов тепла.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus евро 39. Свиной карбонат 700 грамм 4,39. И свинина в собственном соку по-английски 300 грамм с Lidl Plus евро 79. Lidl стоит того!
5: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Yop, Emporio Armani, Baldessarini.

0: Фондер Сала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий Тролль» в Риге. «Мумий Тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.

Немного новостей спорта. Формула-1. Появились подробности о травме пилота Формулы-1. Red Bull Исаак Хаджар получил перелом руки перед Гран-при Нидерландов. Как сообщается, пилот сломал руку во время занятий по боксу. В итоге Лиам Лоусон заменит Хаджара в Red Bull, а Юки Цунода заменит Лиама Лоусона в Racing Bulls. Такая коллаборация произойдет. Испанский пилот команды Williams Карлос Сайнс подписал новый контракт с командой, и точный срок соглашения не уточняется. Пресс-служба сообщает, что он является многолетним. Ранее Williams подписал контракт с напарником Сайнса Алексом Албаном. Скоро о футболе.

И последнее. Футбол. Первый гол Месси после чемпионата мира не помог его команде Интер Майами, за которую он выступает в этом сезоне, победить в матче МЛС. Атлетика победил Малагу в матче первого тура Ла Лиги. Все, стартовал европейский футбол. Радуемся и начинаем активно об этом рассказывать. Милан объявил о трансфере полузащитника сборной Бельгии Диего Морейры из Страсбурга. А Барселона обыграла египетский Аль-Ахли в матче за кубок Гампера. На этом все. До встречи в новом часе.

0: Латвии. Час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28-48-48-48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

отмененный Питбуль у нас, но не отмененный Энрике Иглесиас. Он просто сюда не приезжает. Не просто так мы начали новый час с трека «Let me be your lover». В этой песне Энрике открыто говорит о своем интересе к девушке и просит дать ему шанс показать свои чувства. А в нашей следующей истории в начале нового часа на топ-радио в «Хит за хитом» девушка, жена Владимира, признается в своих прекрасных чувствах. «С прошедшим днем рождения, мой лучший мужчина, ты мое счастье, жена Ольга!» С праздником, Владимира! Вас поздравляла ваша жена Ольга. Надеюсь, у вас

0: ничего не запланировано на этот вечер. После такого поздравления на всю страну, я даже больше скажу, за пределы нашей страны, учитывая вещание в интернете, надо же, ну, поблагодарить. Как минимум, крепко обнять и полениться этим вечером вместе. Только вы и она. И да, иногда лучший способ продуктивно провести день – ничего не планировать на этот день. Еще тем более, что сегодня 20 августа можно официально ничего не делать, ведь отмечается Всемирный день лени. Праздник появился во второй половине 20 века в колумбийском городе Итагуи. А затем идея так понравилась людям, неудивительно, что распространилась далеко за пределы Колумбии. Иногда нам действительно нужен день, когда единственный план – отсутствие каких-либо планов. Ну и праздник появился как протест против бесконечной работы. Но есть важная разница между отдыхом и хроническим бездельем. День полежать – прекрасно. Жить исключительно по принципу «сделаю завтра» – уже совсем другая история.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15.

13.13, 20 августа, сегодня четверг, и рубрика «Не звучит» сегодня с помощью, появляется в это время, с помощью Андрея. Андрей, ты еще слушаешь? 12.43 попросил композицию Кэлвин Харрис и «I'm not alone». Я посмотрел, и у нас она не звучит, эта композиция. Соответственно, мы ее переводим в рубрику «Не звучит». И впервые здесь на топ-радио и послушаем. Трек, который отлично доказывает о серьезных вещах, можно говорить так, чтобы под них хотелось еще и танцевать. Песня о внутреннем одиночестве, сомнениях и ощущениях, что ты потерял направление в жизни. Но музыка здесь говорит совсем другое. Она постепенно превращается в настоящий танцевальный взрыв. Кстати, именно эта композиция в 2009 году, вышла она в 2008, а в 2009 году стала для Кэлвин Харрис его первым сольным хитом номер один в Великобритании.

0: Miro 79, 400 gramu skābā krējuma baltais 99 centi un kilograms nektarīnu vispār eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
2: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Сделай себе предпати, передпати.
5: Top Radio.
6: The Party Station.
4: Рейтинг самых популярных хитов Top Radio. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 20.

0: очень-очень, ну... Попросили еще раз повторить поздравления от Ольги, мужа Владимира, который... Отмечал день рождения, я так понимаю, вчера. Мое счастье, моя опора и человек рядом, с которым хочется улыбаться каждому новому дню. Желаю тебе крепкого здоровья, силы, удачи и исполнения самых заветных желаний. Твоя жена Ольга. Поздравления с прошедшим днем рождения Владимира. Надеюсь, это сообщение вы уже услышали и не пропустили. Пользуйтесь моей добротой. А теперь к нашим музыкальным делам переходим. И это Zerp, Metal Eclipse. Вот это... Желание оставаться на 20-м месте не прерывается уже 14 дней. Две недели в топе, на 20-м месте все недели.
1: Место номер 20. 20-е.
0: Вспоминаем, что было у нас на этом месте в 24-м. 7-й на 20-ю. Тогда упал Кайго и Fall Life. Высшее место было когда-то 4-е.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Похоже, капитан Джек Воробей все-таки может вернуться на большой экран. И если вы уже мысленно услышали его голос и представили пиратскую треуголку, то у меня есть впереди для вас хорошие новости. Также автомобильные новости. Вы в курсе, что эмблема новых Volkswagen может стоить около 2000 евро? И да, это новая цель автоваришек. Все это в этом часе. Скоро.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. В целом, днем мало солнца. Дует умеренный южный юго-западный ветер. В Курзаме порывы западного юго-западного ветра до 12-15 метров в секунду. Температура

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: В Лондоне набирает обороты необычная серия краж. Злоумышленники за секунды срывают с автомобиля Volkswagen передние эмблемы. На первый взгляд это мелкое хулиганство, но для владельцев оно оборачивается большим счетом. Один из пострадавших – водитель Tiguan. Он снял этот инцидент на видео. Двое мужчин подходят к машине, ловко снимают логотип и скрываются. Весь процесс занимает меньше 5 секунд. Однако ремонт ему обошелся более чем в 2000 евро. Причина в том, что на многих современных моделях Volkswagen эмблема – это не просто пластиковая деталь. Она служит защитным кожухом для радарного датчика, который отвечает за работу адаптивного круиз-контроля и других систем безопасности. Этот датчик – своего рода глаза автомобиля, и его нельзя закрывать металлом. Поэтому инженеры разместили его за фирменным значком. После кражи механикам приходится не только менять датчик, но и дорогостоящим образом калибровать его заново. Проблема коснулась владельцев Golf, Tiguan, Jetta и Passat определенных поколений, а также электричек ID4 и ID5. В новых машинах Volkswagen уже меняет конструкцию, перенося датчик в другое место, чтобы избежать подобных рисков. Пока же в юго-восточном Лондоне зафиксировано уже 70 таких инцидентов на 29 улицах. Что именно воры делают с похищенными датчиками, остается загадкой.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это «Автоклуб».

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: Teicu, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом стал мец, давай.
8: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
9: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
10: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
11: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
12: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķi savu piegavi.
13: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30

0: 50 gramu, 75 centi. Sūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Школа зовет?
2: RD Electronics отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.

Классная композиция, легендарная Мика. Исполнитель Relax. Но, похоже, нам не получится расслабиться, потому что продюсеры «Пиратов Карибского моря» решили выпустить еще один фильм, и причем с нашим любимым Джонни Деппом. У культовых «Пиратов Карибского моря» появилась действительно интересная новость о том, что они могут появиться вновь на экранах. Дисней ведет переговоры с Джонни Деппом о его возвращении к роли капитана Джека Воробья. Сам Депп, по его словам, не против снова стать пиратом. Главное, чтобы сценарий действительно его заинтересовал. Отношения актера с Дисней после скандала и судебного процесса долго оставались напряженными, однако теперь стороны снова сели за стол переговоров. В общем, «Пираты Карибского моря» дают нам надежду на шестой фильм, ну а капитан Джек Воробей, похоже, снова не против заняться своим любимым поиском, поиском своего корабля. Осталось выяснить главное, найдет ли Дисней деньги на достойный гонорар, потому что даже сейчас Депп после судебных разбирательств, и все-таки он уже не такой молодой, стоит достаточно дорого, чтобы появился на экране. Ну и, конечно же, Джонни Депп будет искать достойный сценарий.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом.

0: сегодня, 20 августа, отмечается Всемирный день комара. И если вы сейчас подумали, зачем вообще это праздновать, вопрос вполне справедливый, конечно же. Но эта дата появилась не для того, чтобы полюбить комаров или что-то с ними взять да и отметить, например, свой очередной литр крови, а чтобы напомнить об их огромном влиянии на здоровье человека и вообще человечества. Дело в том, что праздник связан с именем британского врача-паразитолога Рональда Росса, который в конце 19 века доказал, что малярию переносят человеку комары, именно комары. До этого не могли никак понять, что происходит, почему так случается, и чем этот человек начинает заболевать. За свои исследования Росс в 1902 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Кусаются в основном самки, это, наверное, самый популярный и знакомый вам факт. Самцы же питаются преимущественно растительными соками и не кусают людей. Комары находят нас по запаху. Еще один повод помыться и сделать это два раза в день. Не каждый комар переносит малярию, и в Латвии таких нет. Комары появились еще задолго до человека. Их древние родственники существовали на Земле десятки миллионов лет назад. Не хочется думать о том, что нас, людей, спроектировали специально для комаров, но так иногда может показаться.
1: За хитом
2: «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Слышал, как один ребенок назвал комаров...

маленькие вертолеты-разведчики, которые скоро закончатся, к сожалению, с летом. Жаль, что лето не продолжится, как и комары, собственно. Но в следующем году все вернется опять.

Если в прошлом часе нашу рубрику «Хит за хитом не звучит» посетил трек с большой историей и золотой трек, то прямо сейчас еще только тот, который набирает обороты, потому что он появился на свет 24 июля 26 года. Новый сингл, новая работа от Лирик, от певца, который часто появляется в нашем эфире, но с этим треком еще ни разу. Это музыкант и саунд-продюсер, настоящее имя Кирилл Ермаков. Да, сольной карьеры он работал автором и продюсером для Зиверт, Мод, Лето, Клавы Коки и других артистов. Широкую известность получил после «Не Бруклин» трека вместе с Мод. Мы же послушаем с вами его новую работу. Аутентичная, свежий сингл, как я уже сказал, вышел в июле месяце. По смыслу, это история о девушке, которая цепляет именно своей естественностью и непохожестью на остальных без масок и попыток казаться кем-то другим. Да.

0: Бойко и ее композиция «Экспонат», трек, который очень хорошо себя проявил в прошлом месяце, в июле. Он возглавил чарт месяца, набрав одинаковое, кстати, количество очков, 103 с Армин Ван Бюрен «Like a Child», но все равно стала первой за счет двух вторых мест против одного второго места у Армина. А по победе у них по одной.
1: Место номер 10. 10-е.
0: По одной победе, два вторых места у «Экспонат» и одно второе место Армина Ван Бюрен. Все это и определило лучшую песню месяца. В августе у Мия Бойко не все так складывается хорошо. 6-е, 10-е. Поэтому надо поднажать в голосовании, если нравится трек. И попытаться вернуть ему высокие позиции, чтобы набрать как можно больше баллов и как можно выше оказаться в хит-параде за весь месяц. Мы отправляемся в 24-й год, Swedish House Mafia, с 6 на 10. История повторяется, у Мия Бойко тоже с 6 на 10, только уже в 26-м году. Linus.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть твой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: построили гигантский лифт вдоль отвесной стены каньона, и дорога, которая раньше у них занимала несколько часов, теперь занимает считанные минуты. Также автомобильные новости. Назову самый затратный вид ремонта у бюджетных китайских автомобилей. Со слов экспертов, я уже практически каждый день замечаю на рижских дорогах, я преимущественно передвигаюсь по Риге, вижу практически каждый день китайские автомобили, поэтому я думаю, что это будет тоже актуально и полезно услышать, рассказать. Но это чуть позже. Сейчас о погоде, потом возвращаемся к музыке и начинаем обсуждать темы, которые я обозначил.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. В целом, днем мало солнца. Дует умеренный южный юго-западный ветер. В Курзаме порывы западного юго-западного ветра до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале 16-20, 16-18 в Латгале, 19-21 в Курзаме. В Риге кратковременный дождь. К вечеру, возможно, выглянет солнышко. Дует умеренный южный юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха 20 градусов тепла. Завтра, в пятницу, солнца станет гораздо больше. Днем часть Курзаме попадет под зону осадков, которая пройдет над Балтийским морем, и вечером окажется уже в Видземе. Воздух при солнечной погоде в пятницу прогреется до 21-24 градусов тепла.

Энрике Иглесиас в этом треке страдает в разлуке, считает медленные часы и верит, что голос и прикосновение возлюбленной могут спасти его душу. А что может спасти владельца китайского автомобиля? Наверное, только бесконечное количество денег. Потому что если и ломается, то именно все самое дорогое. Спойлер. Назван самый затратный вид ремонта и бюджетных китайских автомобилей. В большинстве случаев в ремонте китайских машин дороже всего обходится автоматическая коробка передач. На первом месте. К такому вот выводу пришли мастера, которые именно специализируются на ремонте китайских автомобилей. Самыми чувствительными к условиям эксплуатации оказываются бесступенчатые вариаторы и роботизированные коробки передач у китайцев. В городе они работают мягко и экономично, но перегрев, грязное масло и резкие старты способны быстро вывести агрегат из строя. На втором месте у китайских автомобилей, что может полететь, это двигатель. Турбированные двигатели с непосредственным впрыском требовательны к качеству топлива и не прощают пропусков обслуживания. Если затянуть с заменой масла уже на пробеге 30-100 тысяч километров, могут появиться задиры цилиндров. Если не знаете, что это такое, посмотрите и станет понятно. В общем, могут вкладыши полететь, ну и турбина тоже туда же. Замыкает тройку самых дорогих узлов бюджетных китайских автомобилей. Это кузов вместе с оптикой и электроникой. В общем, на самом старте при покупке китайского автомобиля все выглядит как праздник, так как ты покупаешь все то же самое, что есть и у европейца, только гораздо дешевле. Может быть, даже больше получаешь всяких разных опций, но все это дешевле, и ты не переплачиваешь. А вот потом начинается настоящее веселье. Только уже не для владельца этого автомобиля. Это не я придумал. Это рассказ экспертов, которые ремонтируют китайские автомобили в Европе.

раньше детям приходилось идти по горной дороге примерно 3 часа в одну сторону. Интересная история о том, как в китайской провинции Юньнянь заработал новый горный лифт высотой 288 метров. Он соединяет отдаленную деревню в глубине каньона с горной вершиной, где находится школа. И вот дети 3 часа ходили в одну сторону. Теперь подъем занимает всего несколько минут. А вся дорога туда и обратно сократилась примерно до 30 минут вместо 3 часов в одну сторону. 5 метров в секунду проезжает лифт. Это около 18 километров в час он едет. Новый подъемник называют своеобразным воздушным школьным автобусом.

Я не знаю, за сколько Лина Исаева преодолевает 288 метров, но до третьего этажа, где находится наша радиостудия, она добирается достаточно быстро. И метла ей при этом не нужна. Достаточно одного. Любви. Любви к музыке и нашей радиопублике. Следующие два часа она вместе с вами. Хит за хитом продолжит свое вещание.

0: Завтра с 12 до 15. Пока!
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 23 августа фарш из свинины и говядины 3,89 и сыр Тилси 4,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
5: Готов быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с процессором Ryzen 5 теперь всего за 499 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
6: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
7: Ko? Kā?
6: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 августа особые цены с Мего Драукс. Творог Жемайтиус 3,99 и яйца Балтикова 18 штук 2,99. Мего Драукс для друзей дружеские цены.
8: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
9: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA LV.
10: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
11: Размер имеет значение.
12: Смотря для чего.
11: Конечно, для хлеба.
12: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
11: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
13: Извините, вы ждете?
14: Да.
13: А вы?
15: Ну, конечно, жду.
13: А ты тоже ждешь концерт Мумитроль?
16: Открываешь глаза.
13: Их песни – это истории любви, уносящие в другую реальность. Хочешь билеты на их выступление в Риге 23 августа? Слушай утреннее шоу ТОП Радио и выигрывай 2 билета на долгожданный концерт группы «Мумитроль».
17: Лидл предлагает. Неделя итальяма в итальянском стиле. Средиземноморский бриз возвращается. С 20 августа. Вяленые томаты 100 грамм, евро 99. Печенье из слоеного теста 225 грамм, 2,29. И макароны спагетти 1 килограмм, евро 69. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.
7: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par divām. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

надеюсь, ваш четверг точно так же бодро проходит. Если нет, то поделюсь сейчас какими своими наблюдениями. Я сегодня увидела один забавный рилс, и там прозвучала мысль, что очень хорошо легла в сегодняшний день на самом деле. Мысль заключается в том, что неважно, выполняете вы свою работу, тревожусь по поводу каждого шага, перепроверяю все 10 раз и внутренне проживаю маленькую драму с каждой невыполненной задачей в срок, или делаете ровно ту же работу спокойно, на расслабоне, что называется, еще и умудряетесь получать удовольствие от процесса. Так вот, заплатят вам в обоих случаях одинаково. Главное, что работа будет выполнена. И вот тут я подумала, что действительно, если результат один и тот же, зачем к нему обязательно идти через страдания? Может быть, иногда стоит чуть меньше переживать о том, как идеально все должно происходить, и чуть больше позволять себе просто делать свое дело и даже получать от него удовольствие. Так что, если сегодня у вас какой-то процесс идет уж очень напряженно, вы отпустите хватку. Деньги те же, а нервные клетки в итоге останутся.

уверена, что вы осведомлены о том, что после кибератаки на ЦСДД злоумышленники получили персональные данные примерно одного, даже больше, чем 1 миллиона человек. А значит, мошеннические сообщения теперь могут выглядеть гораздо убедительнее. Например, вам может прийти якобы настоящий штраф с вашим именем и даже номером автомобиля. Поэтому, друзья, не ведемся на то, что они уже знают наши данные, значит, все по-настоящему нет. Никаких подозрительных ссылок и никаких неожиданных подтверждений через Smart ID мы не открываем. Лучше потратим лишнюю минутку, самостоятельно зайдем в свой кабинет в ЦСДД и все проверим. Так что будьте начеку. Мошенники теперь знают о нас чуть больше, чем нам с вами хотелось. Но в целом всем безопасных дорог и проверяем и смотрим, куда мы нажимаем. Хорошего дня!

0: Kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Школа зовет?
2: РД Электроникс отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня, 20 августа, во второй половине дня в Латвии сохраняется переменная облачность, временами будет выглядывать солнце. Местами также возможны кратковременные дожди. Температура воздуха по стране прогрелась до плюс 18, плюс 22. В Риге сейчас плюс 20. Ветер южный с порывами до 7 метров в секунду.

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Руки классик тарауда юмта сагумс антрацита туаней. Модернас архитектурас популярака извеле. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirds lietā.
7: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
8: Пастейзоши лапс комплект.
9: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.

принципу, если кольцо, то надо, чтобы его было видно из космоса. У Тейлор Свифт, например, недавно ей делали предложение, сейчас она уже вышла замуж, но ей делали предложение с кольцом около 10 карат. Роналду сделал своей уже сейчас новоиспеченной законной жене Джорджине кольцом предложение вообще за 30 карат. Там у камня была такая вот цифра. И вот сейчас, отличиться щедростью, настала очередь и для Пост Малоне. Он сделал предложение своей девушке Кристи Ли, и внимание здесь привлекла опять не только сама помолвка, но и кольцо. Предположительно, овальный бриллиант на 15 карат стоимостью где-то между 2-3 миллионами долларов. Да, скромно, символично, ничего лишнего, как говорится. Вместе, кстати, они уже чуть больше года, причем отношения уже успели пройти полный цикл. Они сошлись, потом летом расстались, потом в феврале снова воссоединились. И вот теперь помолвка. Видимо, второй заход решили уже не разменивать.

общем, Пост Малоне тоже молодец, подошел к вопросу основательно. Ну да, если уж доказывать серьезность намерений, то желательно 15 каратами, а то и больше. Ну, мы сейчас и продолжим треком вышеупомянутых двух исполнителей. Они не вместе, они просто создали творческий дуэт. Это Тейлор Свифт и Пост Малон. Ну, вот примерно такими треками они на эти кольца и зарабатывают.

0: Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

бриллиантовой темы уходить не будем. С ней продолжим. Тем более, есть женщина, которая еще в 1953 году совершенно четко сформулировала свое отношение к ним. Diamonds are the girl's best friend. Да, конечно же, я про Мэрилин Монро. И вот как раз в столетию со дня рождения Мэрилин Монро компания Mattel выпустила новую коллекцию Барби. В одном из самых ее узнаваемых образов из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Это то самое яркое розовое платье, длинные перчатки, украшения, конечно, с бриллиантами. И тот самый номер «Diamonds are the girl's best friend», который потом десятилетиями уже целый век цитирует поп-культура. Почти целый век. Кукла поступила в продажу еще вчера, совсем, да, пару дней назад. И стоит она $81. Причем это не первая Барби Мэрилин, но вот эта выпущена специально к ее столетию. И удивительно, конечно, Мэрилин прожила всего лишь 36 лет. Боже, как это мало. А прошло уже больше 60 лет после ее смерти, а ее образы до сих пор настолько узнаваемы, что их можно превратить и в куклу, и объяснять, кто это вообще не приходится. Вот это вот называется настоящей иконой. Ну и продолжим

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

недавно немного завязала со всей этой своей чертовщинкой, но не тут-то было. На свое 68-летие, которое она отметила совсем недавно, она выкатывает торт с огромным изображением глаза. И справедливости ради, в публикациях с праздника его описывают скорее как традиционный evil eye, то есть глаз от сглаза, а не подтвержденный масонский символ. Но интернет уже много не надо. Конспирологи уже тут как тут и оживились, потому что Мадонну уже десятилетиями пытаются записать в иллюминаты. В ее клипах и шоу любители теории заговора регулярно находят глаза, пирамиды, религиозную и мистическую символику. А масло в огонь когда-то подлила и сама певица. В 2015 году она выпустила песню, которая буквально так и называется «Иллюминаты». Причем Мадонна объясняла, что написала ее как раз потому, что ее постоянно обвиняли в принадлежности к иллюминатам. Ей стало обидно, ну и она захотела поиграть с этой темой. Так что фотография торта с глазом из глазури появилась в интернете, и все. Отдел конспирологии снова вышел на смену. Мол, неужели даже в свой праздник поп-звезда обязана передать привет тем, кому когда-то она продала душу за вечную славу? Да или за то, чтобы звучать так модно и молодежно в свои-то 68. Ну, сами послушайте. Дальше Мадонна, Бен Сатирия в эфире Топ-радио.

0: и Макс Мак, но у нас остаемся вместе.
1: Школа зовет?
2: РД Электроникс отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись, большая школьная распродажа в РД Электроникс.
3: Севенбет. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Like sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies.

0: Sound, LB, Sportland, esi pirmais.
1: I speak. Нервы. Мы с МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Лидл. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Лидл Плюс €39. Свиной карбонат 700 грамм €4.39. И свинина в собственном соку по-английски 300 грамм с Лидл Плюс €79. Лидл стоит того!
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordy. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Хорошие цены в магазинах Lutz. Копченые колбаски Меднеку без оболочки 1 килограмм от Forever's 4,69 €. Натуральная минеральная вода Мангали, определенные виды 1,5 литра.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

сейчас погазовать не получится, потому что, как сообщает нам наш слушатель, возле фоторадара происходит ремонт дорог и пробка со всех сторон. Так что учитывайте это, выбирая маршрут по Южному мосту. Ну а мы пока что продолжим с музыкой. Memories от Wise & Esky.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня, 20 августа.

знаете, на что способен человек, когда очень не хочет опоздать на работу? Вот один мужчина понял, что не успевает, и, недолго думая, одолжил, так скажем, чужой сабборд и проплыл на нем больше 30 километров, лишь бы добраться до работы. В итоге на работу он, возможно, и попал, зато пришлось отчитываться перед полицией и возмещать ущерб. Поэтому, друзья, очень вас прошу, завтра не проспите, чтобы не пришлось идти на такие вот

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Electronics отвечает супер ценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по супер ценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Electronics.

Слушайте, а ведь это тест на возраст. Это тест на возраст. Только что мы с вами послушали песню, которая 100% напоминает вещи с 90-х. Вы помогите, пожалуйста, пришлите, как она называлась. Там тоже было... Но только если вы взрослый человек. Потому что если вы помоложе, то вы, скорее всего, пришлете Питбуль. Вы скажете, что это Питбуль пил. Дело в том, что Питбуль тоже сплагиатил. А может быть, это была иллюзия или цитата, а может быть, омаж или пасхалка, трибьют. Я не знаю, что это, отсылка, короче. Но мне нравится тренд. Песни из 90-х, вот эти клубные бенгеры, как будто новую жизнь обретают. Все, наверное, помнят, как Faithless переизобрели тут недавно, этим летом. В общем, верным путем идете, товарищи. Всем добрый вечер. Начните вечер, взявшись за руки. Ну, только если вы не за рулем. И вот так вот, за ручку, припрыжку, да по кустикам, да по пригорочкам. Let's go, друзья, let's go!

0: šokolādes stāfelīte Karls Fazer dažādi veidi. 180 vai 200 grami. 3,49 €. Rimi.
1: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
2: LV замот цену гроза. Тикай измеклати он милати продукты. Лиц 25 августа килограмм слаша филеяс. О-хо-хо. 12,99 € un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 €. Litrs saules puķu eļļas oleos €0,79. 400 grams kāba krējuma baltais 99 € un kilograms nektarīnu vispār €0,79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 20 августа аккумуляторный воздуходув для листьев 24 евро. Электрический заточный станок для цепей 19 евро. И садовые ножницы с выдвижными ручками 12 евро. Lidl стоит того.
5: Школа зовет?
6: RD Electronics отвечает суперценами.
5: 17 августа по 13 сентября.
6: Большая школьная распродажа.
5: Смартфон Samsung Galaxy A16.
6: Всего 99 евро.
5: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
6: Все для школы по суперценам.
5: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
6: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustā. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi.

0: ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu, 1 eiro 49 centi. Максима, лай не кане трогто.
1: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 23 августа фарш из свинины и говядины 3,89 и сыр Тилси 4,99. Мего, просто, удобно, рядом.

Мне стало интересно, про что в этой песне поют артисты, и я открыл страничку с переводом песни «Данза Кудуро», дорогие друзья. Сейчас нас с вами ожидает большое-большое откровение. Итак, «Данза Кудуро», «Танец Кудуро». Руки выше, покажи талию, обернись кругом, танцуй, кудуро. И не думай устать сейчас, ведь это только начало. Покачай головой, танцуй, кудуро. Дальше начинается рэп, дорогие друзья, внимание. Bailando me robo la atención. Танцуй, она завладела вниманием моего. С самого начала, когда увидел шикарную девчонку, латиноамериканку, она чистый яд. Двигается, словно взрыв. Очаровывает меня красивым танцем. Я так ей и сказал. Уйдем отсюда поскорей. Никто на танцполе не устал. Все полны неуемной энергии. Я надеюсь, вы успели записать слова. И следующий «Данза Кудуро» определенно выйдет из-под вашего пера, дорогие друзья.

0: собой варенье не превращается, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Wernersday в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
1: Попасть в Ошелапс комплект!
2: Саня, планшеты, портативо, датор.

свежее и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной карбонат 700 грамм 4,39. И свинина в собственном соку по-английски 300 грамм с Lidl Plus €79. Lidl. Стоит.

0: Скажите, пожалуйста, дорогие, уважаемые радиослушатели, вопрос по существу. Сколько у вас знакомых диджеев? Помните момент, когда диджеев развелось больше, чем заводских рабочих? Я помню, и этот тренд расширяется, растет. Вот, например, фотографов как много стало в один момент. Цифровые фотокамеры появились, стали доступными, перестали стоить как недвижимость в золе туда. И внезапно все стали фотографами. Это нормально. Еще нутрициологов стало очень много. Поэтому я, когда в эфир выхожу, мне нравится рассказать про вкусную и здоровую пищу. Но я делаю это с уважением. Да, мне не нужны проблемы. Что сказать? Про еду есть очень интересная новость. Дело в том, что в Латвии учредили премию имени легендарного шеф-повара Мартинша Ритинша. И это ежегодно вручающаяся в трех категориях премия за кулинарное искусство, гостеприимство и за сельское хозяйство. Больше комментариев у меня на руках нету, но если знаете, можете дополнить эту историю. Ну и для радости, например, присылайте на 25037 ваше любимое блюдо, которое вы можете приготовить из трех ингредиентов. Поскольку сильно записывать рецепты, наверное, не по радио, это в других средствах массовой информации. А вы, ребят, пришлите 25037 ваше любимое блюдо, которое готовится из трех ингредиентов. Раскрутим маховик интерактива. И в добрый путь, друзья. Удачного вечера.
1: Вечерний драйв.
2: Вечерний драйв.

Спасибо большое, спасибо за обратную связь. Я передумал. Вечером человеку вот больше нечего делать, реально, чем писать какие-то это самые измышлизмы. Еще и на радио. Нет-нет. Вам определенно есть чем заняться, поэтому я снимаю тему. Я не прошу вас прислать любимое блюдо из трех ингредиентов, особенно учитывая то, что есть ипа, апа, лимон и лед. Что бы это значило? Дело в том, что я не так силен в кулинарии. Гораздо лучше будет вот что. Слушайте внимательно. Традиционный, легендарный топ-3 на топ-радио. На этой неделе мы уже с вами обсуждали три способа понравиться любой девчонке. Напомню, это был топ-3, состоявший из «Трать деньги, не будь душнилой и дари недвижимость». Да. Сегодня топ-3 блюд из трех ингредиентов. Причем я не буду называть блюда, я буду называть ингредиенты. Делайте с ними что хотите. Так будет интереснее, я считаю. Итак, на третьем месте тесто, мясо и вода. Тесто, мясо и вода – ваши лучшие друзья. На втором месте свинина, лук и маринад. Свинина, лук и маринад. Шашлык, которому я рад. Ну и, наконец, батон, сыр и колбаса. Батон, сыр и колбаса. А сейчас будут чудеса. Также в топ-3 не попали такие замечательные сочетания, как хлеб, майонез, сосиска, солнце, море и песок, огурцы, помидоры, сметана, картошка с луком, жареная на сале, чай, булка, масло, пирожки с луком и яйцом. В общем, ребят, надеюсь, аппетит появился. Если вы малоежка, то с вашей проблемой мы справились. Не благодарите. Oh, yeah.

0: Сабрина Карпентер, абсолютно какая-то замечательная девчоночка. И послушайте, посмотрите. А вот что нас ожидает с вами после рекламы. Переизобретенная Алсу от Филатов и Кэрос. Иногда. Сергей Михайлович Серотонин. Знаменитый композитор, посвященный ему, Серотонину. Песня в исполнении Джеймса Хайпа. Голуби летят над нашей зоун. В исполнении МК и Поппи Баском.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
4: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
6: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
7: Lidl предлагает

0: стиля. Средиземноморский бриз возвращается. С 20 августа вяленые томаты 100 грамм, евро 99. Печенье из слоеного теста 225 грамм, 2,29 евро. И макароны спагетти 1 килограмм, евро 69. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 августа особые цены с Мего Драукс. Творог Жемайтиус 3,99 и яйца Балтикова 18 штук 2,99. Мего Драукс для друзей дружеские цены.

В этом часе все прошло замечательно, дорогие друзья, уважаемая радиоаудитория. Вы на верной волне. Нам с вами еще целый час вместе время проводить, и это потрясающе. Надеюсь, у вас есть зонтик.

0: инновационным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Завтра ожидается теплая погода с максимальной температурой до 22 по шкале Цельсия. Днем около 12, ночью, первой половине дня солнечно. Ближе к вечеру небо затянет облаками и начнется дождь. Примерно как сегодня. В ближайшую ночь температура плюс 14, утром 18, днем 22 градуса, вечером плюс 19. Дождь начнется во второй половине дня. Пик интенсивности ожидается в районе 17.00. Преимущественно южный, юго-западный, слабый ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Электроникс отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.

0: Да, ребят, можно, можно пошире открыть форточку. Прекрасный воздух, дождь пошел. Надеюсь, вы на правильной стороне дома живете, если вы сейчас дома. А если вы в автомобиле, то имейте в виду, дождь — это неотъемлемый атрибут нашего с вами летнего вайба. 3 месяца дождей — такое лето. Запомнится. Ну, согласитесь, много-много их было. То ли еще будет. Все так и начинается. Сегодня у нас только 20 августа, и это значит, что больше 1,5 недель. Я правильно считаю? Верно? Да-да-да. Более 1,5 недель у нас с вами в распоряжении. Погода еще преподнесет свои сюрпризы. И вспомните, уже который год подряд невероятно погожий сентябрь. Будем наблюдать, как в этом году будет. Сразу хочу сказать, многим захочется одернуть вашего радиоведущего, сказать, ну, давай, это, не сболтни лишнего, сейчас сглазишь. Нет, вы знаете, я предсказывал и календарную весну в этом году. Я задолго до 1 марта сказал, что весна наступит по календарю. И оп, пожалуйста, все, 1 марта все сугробы растаяли. Я никогда не перестану гордиться этим стечением обстоятельств. На битву экстрасенсов хочу заявочку подать, пока что заполню. Как будут отвечать? Диалог будут транслировать прямой эфир. Всех с новым часом, друзья.
1: Вечерний драйв.
2: Вечерний драйв.

0: Его Величество Родион Гордин, дамы и господа. Достояние республики. Если ты
1: не со мной. А какая погода нынче стоит, вы посмотрите. У нас так интересно здание расположилось, что с одной стороны видно солнечную часть, а с другой часть подсвечена солнышком. Вот в контексте дождя очень интересно. Ощущение, словно окно справа, капли идут, падают, дождь, вот это все, да, вот прям осенняя такая сентябрическая атмосфера. А если смотришь в левое окно, то солнце светит так, что капель дождя не видно, и словно слева у тебя лето, а справа у тебя осень. Это невероятное чувство. Прямо загадывай желание, не хочу. Я вам разрешаю, ребят, я пока не знаю, что от жизни хочу, так что можете мое желание загадать, отдаю вам квоту. А в среднем, кстати, в Латвии, чтобы вы понимали, в среднем в Латвии от 32 до 36 дождливых дней. Речь идет о днях, когда уровень осадков, количество осадков не менее 1 миллиметра. В этом году июль стал пятым самым влажным июлем в истории наблюдений Латвии. В среднем по стране было ровно 13 дней с существенными осадками. И как минимум 18 дней хотя бы на одной метеостанции фиксировался порог экстремальных ливней более 10 миллиметров. То есть Вентспилс Лиепая, например, самый дождливый месяц июль за всю историю. Вы представляете? Я хочу передать вам привет и пожелать богатых урожаев, друзья. Потому что, ну, например, для крестьянина дождь — это потрясающая штука. Так что кому-то это очень даже в кайф. Вечерний драйв.

0: Tas šoviņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: В детском отделе Sky and More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky and More Kids, улица Донтас, 19А.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
4: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.лв. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.лв. Все условия на Апотека.лв. В хороших руках. Апотека.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

0: Swedish House Mafia. Короли сайдчейна и мидсайд компрессии. Happiness is so sad. 18:21. Огромное спасибо всем ведущим социальные сети. Приятно сейчас было зайти в сторис и посмотреть 45 сторис с радугой. Знаете, чем-то напоминает рождественское вот это чудо снежное, выпадает снежок. И тоже прекрасные целые серии сторис, понимаете, целые ретроспективы того, что происходит у меня за окном. Я бы не догадался. Шучу. Здорово. Это же, по сути, твой дневник. Ведешь так, как посчитаешь нужным. Могу маленький совет дать. Друзья, здорово сэкономите. Если будете зимою, когда все отправятся на снежные курорты и будут публиковать селфи на фоне снежных Альпов, публикуйте фотографии этих людей, поскольку они в шлемах, там все равно лица не видно. Сможете с таким же успехом заявить, что это я был на снежном курорте, только я деньги сэкономил и копчик не отбил.
1: Вечерний драйв

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 eiro kilogramā.

Вау, такое мы слушаем. Такое мы танчим, друзья. Вау. Какой-то такой британский вайб, верно? Новости. Вернемся прямо сейчас на новостную повестку. Жители столицы просят заранее изменить маршруты из-за 3 дней ограничений в центре. Внимание, с 21 по 23 августа в центре города пройдут мероприятия к 35-летию принятия.

0: принятие конституционного закона о госстатусе Латвии из МСРДЗ, в связи с чем на нескольких улицах будут запрещены парковка и стоянка, движение транспорта и пешеходов временно ограничат. Основные ограничения коснутся район памятника Свободы, Аспазиас бульвар, Зигфрида Аннами Яровица, набережная 11 ноября, а также Валдемара. Там будет размещена бронетехника. Теперь вы знаете, теперь вы предупреждены. А я хочу с вами обсудить одну деталь. Мы с друзьями все чаще общаемся на тему смарт-фитнеса. Что это значит? Ну, это когда ты не профессиональный, конечно, атлет. Тебе до этого очень далеко. Но в нашем возрасте либо ты побеждаешь свой метаболизм, либо метаболизм побеждает тебя. Так что все чаще обсуждаем, кто как качается. И уже мало просто штангу тягать, нужно какие-то свои фишки разрабатывать, поскольку у каждого организма все ярче и ярче проявляются свои особенности. И вот мой товарищ говорит: а я люблю гиречку взять, это носочком вот такой подеть и вверх-вниз покачивать, вверх-вниз, это слабо разрабатываемые мышцы. А я ему говорю: слушай, а ты когда последний раз на прогулочку ходил? Так, чтобы час-полтора ходить пешком, просто ходить. Это же как раз твои мышцы вот эти драгоценные прорабатывают. И не надо никакую гирю мучить. В общем, выяснилось, что гиря — это, конечно, хорошо и прекрасно. Но пешие прогулки — это регулярно забываемая вещь. Так что планируйте пешие прогулки в ближайшие 3 дня особенно тщательно, друзья. Счастья, здоровья и любви вам.
1: Топ Мьюзик. Песня из ТОП-20. Это ТОП-20. Топ Радио.
2: 9-я позиция.

0: Оставайтесь с нами! I shot you down, bang, bang, bang, shot you down. Audio bullets. Suspense, как он есть. Madonna и Kylie Minogue, Love Sensation. Lady Gaga и Doechii, Runway.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Savu stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 августа особые цены с Мего Драукс. Творог Жемайтиус 3,99 и яйца Балтикова 18 штук 2,99. Мего Драукс для друзей дружеские цены.
5: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
6: Ko?
5: Kā? Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Готов быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный OLED-монитор Asus ROG Strix Tandem теперь со скидкой 20%. Узнай больше на Euronics LV.
8: Извините, вы ждете?
9: Да.
8: А вы?
10: Ну, конечно, жду.
8: А ты тоже ждешь концерт в Мумитроль?
11: Открываешь глаза.
8: Их песни – это истории любви, уносящие в другую реальность. Хочешь билеты на их выступление в Риге 23 августа? Слушай утреннее шоу ТОП РАДИО и выигрывай 2 билета на долгожданный концерт группы «Мумитроль».
12: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
13: Размер имеет значение.
14: Смотря для чего.
13: Конечно, для хлеба.
14: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
13: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
15: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
16: Top Radio. All time favorites.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Завтра, в пятницу, 21 августа в Риге. Умеренно теплая погода с максимальной температурой до плюс 22. Кратковременные дожди ожидаются во второй половине дня. Ближайшей ночью 13-14 градусов, ясно и прохладно. Утром до 18, солнечно, постепенный прогрев. Затем днем 20-22 градуса, переменная облачность. Временами солнца во второй половине дня, как уже было сказано, кратковременный возможен. 15-21 градус, небольшая облачность. К ночи прояснение вечером завтра. Ветер преимущественно южный, юго-западный, умеренный, со скоростью 3-4 метра в секунду.

А согласитесь, хорошо, когда Кайли Миног поет, когда Мадонна, если они на одном треке, то 100% будет хорошее праздничное звучание, такое серотониновое, иначе не назовешь. Эту песню «Love Sensation» для Мадонны, изначально для одной, написал Стюарт Прайс. Стюарт Прайс, он сочинял для Кайли Миног. Кайли Миног присоединилась, мы только что слышали совместную версию.

версию. Их несколько версий этой песни. Стюарт Прайс, композитор, это вот как раз мужчина, который много ремикшировал от Killers до Missy Elliott, Madonna, Kylie Minogue, Dua Lipa, кого он только не ремикшировал. И вот сейчас, когда Madonna выпускает свой Confessions, вторую часть легендарного альбома, 20 лет назад выходила первая версия, этим летом вышла вторая, она невероятная. Вот, пожалуйста, такая коллаборация. Это получается, что Madonna переизобретала свою танцевальную пластинку и приглашала разных интересных композиторов, продюсеров, чтобы они помогали ей создавать материал. И Стюарт Прайс — это как раз тот композитор, который приплыл в океан Madonna через речку Кайли Миноук. И в результате, посмотрите, какая замечательная, какая потрясающая музыка родилась. Я считаю, сотрудничать надо всегда. Надо, чтобы, вот, например, Пугачёва и София Ротару еще классную песню вы могли написать вместе. Вот чего-то такого хочется. А мы вам, если хороший результат будет, на Топраде обязательно поставим. Ну или как звезды сойдутся. Это мы уже будем завтра с вами обсуждать. Завтра пятница, а я вам говорю до свидания. Большое спасибо за внимание. Меня Никит зовут. Берегите себя.

Russian dance. Russian dance.

0: вопрос.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Готов быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с процессором Ryzen 5 теперь всего за 499 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
4: Мускашу салга вафелинч.
5: Аркафею и отладывинч.
4: Оя.
5: Салга вафелинч. Шунтея салга квадратинч.
6: Скашу вафелинч.
5: Я квадратинч.
6: Салга квадратинч ун вафелес. Сасканар паузе.
7: Салга.
8: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
9: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 23 августа фарш из свинины и говядины 3,89 и сыр Тилси 4,99. Мего. Просто, удобно, рядом.